эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс», зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

Ангел с неба снизошла ко мне ты. В каждом дне с тобою столько счастья, столько света. Разное бывало.

проснется утром самой нежной, самой мудрой. Ты и наши дети, лучшие, что есть на свете.

сердце бьется, оглушая, было. Жизнь моя по горло в солнце было. Как же это было и прошло?

губы сами произносят, будет. Очень мягко, очень тихо будет. Улицы протяжные и пустые. Я держу.

по горло в солнце будет, если только ты поверишь, будет. Если только ты вернешься, будет. Если только будешь рядом, ты.

все мечты и все песни мои, что я долгими ночами пишу, я тебе не шепчу, я кричу. Я наполняю этот мир звуком твоего имени. Прости меня за ночные звонки.

0: смешная до слез.
1: Ночь – самое спокойное время для работы. Помогите себе подумать.

вы нам чуть-чуть искренне, нам не жить друг без друга. Скорости вокруг бешеные, мы себя едва сдерживаем. Значит, надо быть бережнее.

услышал я слова правильные, все искал пути праведные, а твои слова памятные нам не жить друг без друга. Ленточка моя финишная, все пройдет и ты.

Когда вы просыпаетесь утром, подумайте о том, что вы снова получили драгоценную привилегию быть живым, дышать, думать, чтобы наслаждаться и любить.

Внимание! Говорит радио Тосно Плюс. С добрым утром, страна!

0: can't take my mind. My mind. My mind. Till I find.
1: В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс», зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

0: главное.
1: В эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
2: Защищаешь семью, также должен защищать родину. Свои. Ну, это товарищ, который отдаст последнее за тебя. Когда тебе пули, когда по тебе пулемет стреляет, и товарищ прибегает, тебя вытаскивает или прикрывает. Это он жизнью рискует. Самое дорогое, что ему дали как бы, на свете. И поэтому это ценится, чувствуется. И поэтому мы как бы все стоим друг за другом.
3: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Наше дело правое.
1: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

это магия вне закона. И если она правда существует, то она не в тебе и не во мне.

0: проснусь?
1: Да, мне снились такие красивые сны.
0: Хочешь хорошее настроение на весь день? Делай веселую зарядку вместе с нами.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слыха, чтобы в таком...

0: тогда открой глаза и представь, как будто ты спишь с открытыми глазами и поешь.
1: Хорошо, попробую. И раз,
0: носорог, рок, рок, рок.

0: КВ.
1: В эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
2: Все парни знают, для чего мы здесь. Поэтому самоотверженно действуют. Я действительно чувствую на своей семье. Государство им помогает. Положительное отношение местного населения чувствуется всегда. Оно в мелочах, но ты его чувствуешь. У нас есть чем гордиться. Действительно, наши военные показывают высокий моральный дух.
3: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Мы пехота. Там, где мы стоим, за нами начинается Россия всегда. Где мы встанем, там Россия.
1: Социальная реклама в эфире радио Тост на Плюс.
0: Радио Тост на Плюс. 70,79 мегагерц.

Сегодня мне повезло. Я проснулся. Я жив. У меня есть эта драгоценная человеческая жизнь, и я не стану тратить ее впустую.

тебя переулком знакомым. Я спешу не с тобой, не с тобой, а с Наташкой в кино, а тебе шлют привет окна тихого дома. Да еще старики, что все так же стучат в

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.

солнце встало из-за тучки, протянуло к тебе ручки, обняло, поцеловало и удачи пожелало. Доброе утро!

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
2: В Забайкале действуют сотни очагов.
1: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
3: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.

солнечное утро – это время тихой радости. Эти часы не для спешки, не для суеты. Утро – время неторопливых, глубоких и золотых мыслей.

0: «Ведь у КВ».
1: В эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
2: Защищаешь семью, также должен защищать родину.
3: Настоящий мужчина не может оставаться в стороне, когда его родина угрожает опасность.
4: Мы здесь, чтобы наши дети потом спокойно жили в будущем. Чтобы они не знали войны и было мирное небо над головой.
5: И мы всегда должны быть готовы нанести мощный удар. Такой, чтобы враг не встал.
6: Вы будете делать достойное дело, а ваши близкие будут вами гордиться.
7: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».
0: Радио «Тосно Плюс» 70,79 МГц.

Я сам не знаю до сих пор, за что мне это право слова. Но я живу теперь как вор.

Новый день всегда нужно начинать с чего-нибудь доброго. Доброй улыбки, добрых глаз, добрых мыслей и добрых слов. Доброго утра!

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте код.

0: Колледж на Япроф.рф. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
1: Социальная реклама в эфире радио ТОС на Плюс.

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тост на плюс».
2: Радио «Тост на плюс». 70,79 мегагерц.
3: Чашечка кофе и приятная музыка – залог отличного дня. Радио «Тост на плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Запомните, Центробанк не звонит гражданам и тем более не пишет им в мессенджерах.
2: Сотрудник полиции по телефону может только пригласить в подразделение.
3: Госуслуги не звонят гражданам. Не верьте тому, кто вам так представится.
4: И еще, правоохранительные органы и ведомства никогда не переключают друг на друга. Это не очевидный, но верный признак мошенников. Кладите трубку без разговоров.
5: Победим мошенников вместе.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

Замечали ли вы когда-нибудь по утрам, как одна ваша ножка ищет тапочек, а другую никак не заставить покинуть постель? С добрым утром!

0: УКВ.
1: В эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
2: Получил награду и, не знаю, не поверил, наверное, потому что, ну, я выполняю свою обычную работу. Родители очень сильно гордятся. Специальная военная операция – это, в первую очередь, огромная ответственность за людей, которых мы защищаем. Вы будете делать достойное дело, ваши близкие будут вами гордиться.
3: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Кто, если не мы?
1: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
0: Радио Тосно Плюс 70,79 мегагерц.

опять. Земля не может, не может не вращаться, пилот не может не летать. Земля не может, не может не вращаться,

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Дорогие жители Тоснинского района, я, Денис Беляев, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, приглашаю вас принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. В этом году в вашем районе идет голосование сразу за две территории. В Тосно – это пространство вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. В городе Тельмана – пешеходная зона от дома 30 к дому 46. Это проекты, которые предложило большинство жителей. А во время разработки планов архитекторы, дизайнеры и урбанисты учли ваши идеи и пожелания, благодаря чему через год здесь могут появиться уютные пространства. Проголосовать за них можно с 21 апреля до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру и через волонтеров благоустройства, которые работают по всем районам области. Победившие пространства будут благоустроены в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Вместе мы делаем Ленобласть лучшим регионом для жизни. Именно в

0: ваш голос решает. Действуйте, друзья.
1: Социальная реклама в эфире Радио Тосно Плюс.
2: Радио Тосно Плюс 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».
2: Тосно Плюс 70,79 мегагерц.

0: 89 УКВ.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Здравствуйте, вы слушаете новости Ленинградской области на радио «Тосно плюс». У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел рабочую встречу с депутатами партии «Единая Россия» в Государственной Думе Российской Федерации Светланой Журовой, Сергеем Юхнюком, Сергеем Петровым и Ольгой Занко. В ходе встречи было отмечено, что Ленобласть всегда отличалась сплоченностью и умением работать на результат. Основная цель – повышение безопасности жителей, улучшение социального самочувствия и благополучия. Для достижения этих задач необходимо слаженное взаимодействие на всех уровнях власти. Основные достижения – поддержка участников специальной военной операции. Введены законы, обеспечивающие бесплатное второе среднее профобразование для участников СВО, бесплатный проезд к месту проведения военно-врачебной комиссии, а также выплаты семьям погибших и раненым бойцам. Ленинградская область стала одним из лидеров в этой сфере, а опыт кластера социальной поддержки и реабилитации участников СВО с инвалидностью не имеет аналогов в России. Сохранение памяти. Введена уголовная ответственность за отрицание факта геноцида советского народа, уничтожение или осквернение захоронений и мемориальных объектов, а также за оскорбление памяти жертв геноцида. В планах Ленинградской области дальнейшее повышение безопасности жителей, развитие транспортной схемы, поддержка участников СВО, цифровизация госуслуг и сохранение культурного и исторического наследия региона. Наша задача – двигаться вперед, слышать и слушать наших жителей, решать вопросы в интересах большинства. Каждый из нас должен работать с максимальной эффективностью, подчеркнул губернатор Александр Дрозденко. Сотрудница одного из учреждений подведомственных комитетов финансов Ленинградской области Ольга Николаевна Долгополова проявила исключительную гражданскую ответственность. Обнаружив среди старых бумаг уникальные документы 1944-45 годов, она не осталась равнодушной и передала их на вечное хранение в архив. В числе находок – подлинные акты обследования зданий, пострадавших от немецко-фашистской оккупации, и редкая жалобная книга Кингисеппского отделения Госбанка, начатая в 1945 году. Эти материалы – живое свидетельство не только масштабов разрушений, но и колоссальных усилий по восстановлению экономики региона, а также героизма людей в тылу. Документы содержат детальные сведения о повреждениях служебных и жилых помещений отделений Госбанка в Кингисеппе. Разрушение крыш, электропровод,

и отделки на сумму около 29 тысяч рублей в ценах того времени, что составляло 11-15% ущерба. Переписка с Ленинградской областной конторой Госбанка и протоколы заседаний правления раскрывают механизмы списания убытков и демонстрируют, как в первые послевоенные месяцы осуществлялся государственный контроль за финансовой системой. Особую ценность этим бумагам придают подписи управляющих, бухгалтеров и членов комиссий, сохранившие для потомков имена тех, кто в тяжелейших условиях восстанавливал мирную жизнь. Поступок Ольги Николаевны – пример того, как неравнодушие и уважение к истории позволяют сохранить бесценные свидетельства прошлого для будущих поколений. В Гатчинском округе активисты территориального общественного самоуправления «Наш дом Мариенбург» привели в порядок заброшенный ДОТ Красногвардейского укрепрайона. Долгое время сооружение на улице Садовой оставалось без внимания и было завалено мусором. В уборке приняли участие представители территориального общественного самоуправления, школьники, ветераны и активные жители микрорайона. В процессе очистки внутреннего пространства были обнаружены исторические предметы, в том числе икона 18 века, которую планируется восстановить и вернуть на место. Также художник-реставратор обновил памятную надпись «Никто не забыт, ничто не забыто» на стене ДОТа. Проект реализован благодаря инициативе ТОС и поддержке партнеров. На призыв откликнулось Управление благоустройства и дорожного хозяйства города Гатчины. С помощью тяжелой техники специалисты удалили пни, выровняли рельеф и подготовили основание для будущего газона. Все работы проводились с особой осторожностью, чтобы не повредить ранее высаженные растения. В дальнейшем на этом месте планируется создать мемориальное пространство, посвященное истории Красногвардейского укрепрайона и памяти защитников рубежей. По вопросам инициирования проектов, поиска поддержки, взаимодействия с администрацией или привлечения партнеров можно обратиться за консультацией в Комитет общественных коммуникаций Ленинградской области. Комитет градостроительной политики Ленобласти завершил прием заявок на конкурс «Концепция пространственного развития муниципальных образований Ленинградской области». В этом году на рассмотрение поступило 36 работ в трех номинациях – «Павильон из дерева», 3D-печатный павильон и «Павильон из лозы и тростника». В настоящее время проекты проходят экспертизу, а имена победителей будут объявлены до конца мая. Мы стремимся, чтобы идеи, представленные на конкурсе, были не только интересными, но и жизнеспособными в реальной жизни. Малый павильон – это удобный формат для практической проверки. Можно оценить материал, конструкцию, освещение, интеграцию в ландшафт и удобство для людей. Мы будем сопровождать лучшие проекты и помогать авторам воплощать их в жизнь на территории муниципалитетов. Для студентов это отличная возможность получить реальный опыт и завести полезные профессиональные знакомства, рассказал председатель Комитета градостроительной политики Ленобласти Игорь Кулаков. Конкурс призван найти современные архитектурные и дизайнерские решения для общественных пространств региона. Наиболее перспективные концепции могут быть реализованы в проектах Ленинградской области. Мероприятие уже стало для участников платформой для перехода от идеи к реальному объекту. Яркий пример – парклет в Новоселье, созданный по проекту студентов СПБ ГАСУ, победителей конкурса. Их работа была отмечена статуэткой «Золотого Трезини» как лучшая малоархитектурная форма в общественном пространстве. Этот успешный опыт стал основой для учреждения новой номинации в международном конкурсе, посвященной лучшим реализованным студенческим проектам. Комитет финансов Ленобласти объявляет о старте конкурса, посвященного популяризации бюджета среди жителей. Участникам предлагается представить информацию о бюджете в доступной, увлекательной и современной форме с помощью искусства, видеороликов, игр, технологий и других креативных решений. К участию приглашаются школьники, взрослые и организации. Кто может принять участие? Физические лица до 15 лет, физические лица старше 15 лет, а также юридические лица, организации, учреждения и компании.
Номинации для участников до 15 лет. Бюджет для граждан в современных формах искусства. Лучший видеоролик о бюджете. Информационные карточки по бюджету для соцсетей мессенджеров. Лучшая настольная игра о бюджете для граждан. Бюджет и технологии будущего. Номинации для участников старше 15 лет включают все вышеперечисленные, а также лучшее предложение по изменению бюджетного законодательства. Номинации для юрлиц. Современные формы представления проекта местного бюджета для граждан. Лучшее обучающее мероприятие по бюджетной тематике. Лучшая информационная панель по бюджету для граждан. Бюджет для граждан от СМИ. Бюджет и технологии будущего. Каждый может подать только одну заявку, выбрав до двух номинаций. Проект должен быть посвящен теме бюджета и представлен в понятной для широкой аудитории форме. К заявке необходимо приложить описание идеи, а также предложение по ее реализации и практическому применению. Прием работы осуществляется до 29 мая включительно. Подробные условия, критерии оценки и конкурсные задания размещены на официальных сайтах Комитета финансов Ленинградской области. Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тосненское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50. Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио «Тосно». Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8 921 187 49 78 или же 8 813 61 286 50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно». Вы слушали новости Ленинградской области на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо, что остаетесь с нами. До новых встреч в эфире.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Дорогие жители Тоснинского района, я, Денис Беляев, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, приглашаю вас принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. В этом году в вашем районе идет голосование сразу за две территории. В Тосно – это пространство вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. В городе Тельмана – пешеходная зона от дома 30 к дому 46. Это проекты, которые предложило большинство жителей. А во время разработки планов архитекторы, дизайнеры и урбанисты учли ваши идеи и пожелания, благодаря чему через год здесь могут появиться уютные пространства. Проголосовать за них можно с 21 апреля до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру и через волонтеров благоустройства, которые работают по всем районам области. Победившие пространства будут благоустроены в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Вместе мы делаем Ленобласть лучшим регионом для жизни. Именно ваш голос решает. Действуйте, друзья!
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит «Профессионалитет». Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего.

0: выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
1: Национальные проекты России.
2: 0+.
3: Социальная реклама в эфире радио ТОС на плюс.
4: Радио ТОС на плюс. 70,79 мегагерц.

В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс». Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78. 02261 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: Я Андрей Иванов, официальный представитель Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Наша задача – победить телефонных мошенников. Давайте сделаем это вместе. Помните, кем бы ни представлялся человек, каким бы убедительным он ни казался, если звучит просьба назвать цифры из сообщения, то это мошенник. Сделайте одну простую вещь. Кладите трубку. Без разговоров.
2: Генеральная прокуратура Российской Федерации. Победим мошенников вместе.
0: Социальная реклама в эфире радио ТОС на Плюс.
3: Радио ТОС на Плюс. 70,79 МГц.

0: УКВ. В эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Я не могу не согласиться с нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, который сказал, что все, кто здесь, все, кто находится в зоне СВО, это все герои. Хотя люди, конечно, всегда разные, но мы находим общие точки. Мы здесь все братья, в общем-то. Настоящий мужчина не может оставаться в стороне, когда его родина угрожает опасность.
2: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Безопасность России в надежных руках.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Эй, там, в капусте, ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: Накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тост на Плюс.
5: Радио Тост на Плюс. 70,79 мегагерц.

0: Тосно, 13 часов.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости Тоснинского муниципального района на радио Тосно Плюс. У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. 5 мая, в преддверии Дня Победы, когда вся страна готовится отдать дань уважения подвигу предков, в многофункциональном молодежном центре Тоснинского района прошла интеллектуальная патриотическая викторина, посвященная 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В одном месте собрались самые эрудированные и увлеченные истории Родины команды. Это был экзамен на знание прошлого своей страны, проверка глубины памяти и уважение к наследию доблестных прадедов. Участники, школьники, для которых Великая Отечественная перестала быть просто страницей в учебнике и стала частью личной ответственности за сохранение правды. В торжественной обстановке к ребятам обратился председатель Совета ветеранов района Семенин Вадим Викторович. Он подчеркнул особую важность подобных встреч и отметил, что знание истории – это не только эрудиция, но и нравственный стержень, который не позволяет искажать факты и забывать о цене мирного неба. Борьба за звание лидеров развернулась нешуточная. Вопросы викторины были подобраны так, чтобы выйти за рамки школьной программы. Юношам и девушкам пришлось продемонстрировать смекалку, логику и умение анализировать всевозможные источники. Вопросы о малоизвестных фактах, героях тыла, партизанском движении и ключевых сражениях держали в напряжении до самого финала. По итогам напряженных баталий жюри определило сильнейших. Победителями стали команда «Тимофеевцы» из средней школы номер 3 города Тосно, инженеры из инженерной школы, а также команда «Звезда» из средней школы номер 1 города Тосно. Всем призерам вручили дипломы и памятные подарки. Но главная награда для каждого – это чувство сопричастности к великой истории своей Родины и уверенность в том, что память о подвиге народа будет жить в сердцах новых поколений. Михаил Михайлов, Егор Сидоркин, Алишер Ешанкулов. Тосно.
5: Хотите, чтобы ваш город стал еще лучше? Есть все возможности повлиять на его развитие. И в этом помогут добровольцы. Их можно будет встретить на центральной площади города, в общественных пространствах и на праздниках. Везде, где можно легко и быстро отдать свой голос за любимое место. В многофункциональном молодежном центре Тоснинского района прошла обучающая встреча с добровольцами комфортной городской среды. Специалисты центра провели обучение для юношей и девушек, рассказали им о проекте и спланировали совместную работу. Не забывайте, что федеральный проект по формированию комфортной городской среды направлен на то, чтобы сделать города удобнее, красивее и безопаснее. В субботу 25 апреля команда Тоснинского муниципального района, которая включала добровольцев, активистов,

0: активистов и членов Совета молодежи Тоснинского района вернулась домой из Лужского района, где проходили знаменитые на весь 47-й регион тренды добровольчества. Что это такое? Это увлекательное образовательное мероприятие ресурсного добровольческого центра Ленинградской области. А еще это целые сутки полноценной работы над своим проектом. Мастер-классы по первой помощи и управлению дронами, а также надолго запоминающийся аукцион внутренней валюты доброкоинов. Также это новые люди со всего региона, заряженные идеями и желанием сделать этот мир лучше. Разработкой команды района стал семейный фестиваль «Тосна-Лэнд». И пусть денежный приз в этот раз они не выиграли, но в конкурсе все равно победили. Ведь результатом стало не финансирование, а понимание того, что проект можно осуществить силами единства поселений района. Тоснинские студенты в числе лучших на международном уровне. В Полоцке прошел 4-й международный фестиваль профессионального мастерства «Лесные игры. Новые стандарты». В соревнованиях участвовали представители России, Беларуси и Казахстана. И среди них достойно выступили наши студенты. Так, Артем Гусев стал призером в личном зачете на этапе «Лесная тропа». А Иван Рудаков – призер в упражнении «Точный рез». Командные результаты тоже на высоте. Призовое место в конкурсе «Лесоруб», а также призовое место в дисциплине «Лесная тропа» по итогам 3 дней. Энергия, драйв и брейк-данс. В воскресенье 26 апреля в Тоснинском дворце культуры прошел районный фестиваль-конкурс молодежной уличной культуры «Тосна зажигает». В мероприятии приняли участие более 80 участников из Тоснинского и Кировского районов. Фестиваль проводился в нескольких номинациях, чтобы каждый участник смог продемонстрировать свои навыки. Призовые места по номинациям разделились следующим образом. Так, в номинации «Начинающие до 1 года опыта 1 на 1» первое место занял Бояка Дил из города Кировск, второе – Арустумян Константин из Тосна и третье – Корнышева Алиса из Никольского. Начинающие до 2 лет опыта 1 на 1. Первое место – Дмитриев Артем из Тосна, второе – Воронин Андрей из Ульяновки и третье – Лаптев Максим из Никольского. Продолжающие до 4 лет опыта 1 на 1. Первое место – Гринстеп из Шапок, второе место – Липатов Павел из Тосна и третье – Кашкин Артемий также из Тосна. Юниоры-профи без ограничений по опыту 1 на 1. Первое место – Медведев Глеб, город Тосна. Второе – Шульмин Ярослав из Ульяновки. И третье – Здоров Владислав из Тосна. Соревнования по разделам брейк-данса без ограничений по опыту 1 на 1. Первое место – Шульмин Ярослав. Второе – Здоров Владислав. Третье – Рой Стефания. Все победители и призеры были награждены медалями, статуэтками и памятными подарками. Перебои в работе сердца, замирание, толчки, лишние удары. Опасно ли это? Чувство замирания или лишнего удара сердца знакомо многим. Это пугает и вызывает много вопросов. Кардиолог Тоснинской КМБ Сеймур Султанов объясняет, почему возникают перебои, когда это вариант нормы, а когда пора идти на прием к врачу.
1: С вами врач-кардиолог Сеймур Султанов. И сегодня мы разберем ощущения, которые очень часто тревожат пациентов. Внезапные замирания или перебои в работе сердца, словно оно на секунду проваливается. Опасно ли это и когда нужно обратиться к врачу? Чаще всего это явление называется экстрасистолией. Представьте, что сердце бьется ровно, как часы. Вдруг возникает неочередной преждевременный удар, то есть сокращение сердца. Это и есть экстрасистола. После этого удара сердцу требуется небольшая пауза, чтобы перезарядиться. И именно эту паузу мы ощущаем как замирание, пропуск удара или провал. Такие перебои могут возникать у всех абсолютно здоровых людей на фоне стресса, переутомления, употребления кофеина, энергетиков, алкоголя. Если такое ощущение возникает редко и проходят сами, чаще всего они безопасны для жизни. Однако существуют ситуации, требующие обязательно внимания врача-кардиолога. Во-первых, если замирания сердца участились или начали возникать сериями. Во-вторых, если к перебоям присоединяются другие симптомы, такие как головокружение, слабость,

0: усталость, одышка, боли в сердце и обморочное состояние. В-третьих, если у вас уже есть диагностированные заболевания сердца, такие как ишемическая болезнь, перенесенные инфаркты, другие операции на сердце, желудочка форма экстрасистолии требует особого внимания. Она более интенсивна и может быть связана с серьезной патологией. Настоятельно просим вас, не ставьте себе диагнозы по ощущениям. Почувствовать замирание легко, но понять его причину может только врач после обследования. Подход к лечению всегда индивидуален. Если замирание единичное и не связано с болезнью сердца, лечение может не потребоваться. Достаточно нормализовать режим сна, отдыха, снизить стресс и отказаться от таких стимуляторов, как кофеин, энергетики, алкоголь. Если же аритмия вызвана основным заболеванием, лечение будет направлено на него. В ряде случаев назначаются седативные или антиаритмические препараты. И уже при неэффективности антиаритмических препаратов выполняется малоинвазивная операция, такая как радиочастотная абляция, где прижигается очаг возникновения вот этих экстрасистол. Помните, ваша задача вовремя обратиться к врачу, а наша задача – сберечь здоровье вашего сердца. Берегите себя и своих близких.
1: Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио Тосно. Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8-921-187-49-78 или же 8-813-61-286-50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно». Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50. Вы слушали новости Тоснинского муниципального района на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо большое, что остаетесь с нами, и до новых встреч в эфире.
2: Радио «Тосно Плюс» 70,79 МГц.
1: Радио «Тосно Плюс». У нас всегда большой ассортимент музыки. Найдется для всех.

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: В эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Иногда кажется, что мир жесток, но это не так, потому что есть ты и тысячи тех, кто каждый день доказывает: добро сильнее. Это чувство общей цели, поддержки и благодарности. Это форум «Мы вместе». Наше главное событие. Наше большое сообщество добрых людей. Приезжай и почувствуй это. Вместе наградим лучших, научимся новому, найдем решение для новых добрых дел. Регистрируйся прямо сейчас на сайте forum.myvmeste.rf. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тост на Плюс».

летчик набирает высоту. Тот, кто прямо с детства дружит с небесами, не предаст вовек свою первую мечту. Если б ты знала, если б ты знала, как тоскуют руки.

назад. Не штурвал, а небо крепкими руками обойму движением одни. Пусть летя ракетой, падая как камень, от машины в воздухе я не

Обойму тебя я крепкими руками, о тебе я в небе тосковал. Я тебя сыплю звездными стихами, в небе для тебя одной я их собирал. Если б ты знал,

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.

0: Тосно, 14 часов.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости Ленинградской области на радио Тосно Плюс. У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел рабочую встречу с депутатами партии «Единая Россия» в Государственной Думе Российской Федерации Светланой Журовой, Сергеем Яхнюком, Сергеем Петровым и Ольгой Занко. В ходе встречи было отмечено, что Ленобласть всегда отличалась сплоченностью и умением работать на результат. Основная цель – повышение безопасности жителей, улучшение социального самочувствия и благополучия. Для достижения этих задач необходимо слаженное взаимодействие на всех уровнях власти. Основные достижения – поддержка участников специальной военной операции. Введены законы, обеспечивающие бесплатное второе среднее профобразование для участников СВО, бесплатный проезд к месту проведения военно-врачебной комиссии, а также выплаты семьям погибших и раненым бойцам. Ленинградская область стала одним из лидеров в этой сфере, а опыт кластера социальной поддержки и реабилитации участников СВО с инвалидностью не имеет аналогов в России. Сохранение памяти. Введена уголовная ответственность за отрицание факта геноцида советского народа, уничтожение или осквернение захоронений и мемориальных объектов, а также за оскорбление памяти жертв геноцида. В планах Ленинградской области дальнейшее повышение безопасности жителей, развитие транспортной схемы, поддержка участников СВО, цифровизация госуслуг и сохранение культурного и исторического наследия региона. Наша задача – двигаться вперед, слышать и слушать наших жителей, решать вопросы в интересах большинства. Каждый из нас должен работать с максимальной эффективностью, подчеркнул губернатор Александр Дрозденко. Сотрудница одного из учреждений подведомственных комитетов финансов Ленинградской области Ольга Николаевна Долгополова проявила исключительную гражданскую ответственность. Обнаружив среди старых бумаг уникальные документы 1944-45 годов, она не осталась равнодушной и передала их на вечное хранение в архив. В числе находок – подлинные акты обследования зданий, пострадавших от немецко-фашистской оккупации, и редкая жалобная книга Кингисеппского отделения Госбанка, начатая в 1945 году. Эти материалы – живое свидетельство не только масштабов разрушений, но и колоссальных усилий по восстановлению экономики региона, а также героизма людей в тылу. Документы содержат детальные сведения о повреждениях служебных и жилых помещений отделений Госбанка в Кингисеппе, разрушение крыш, электропроводки и отделки на сумму около 29 тысяч рублей в ценах того времени, что составляло 11-15% ущерба. Переписка с Ленинградской областной конторой Госбанка и протоколы заседаний правления раскрывают механизмы списания убытков и демонстрируют, как в первые послевоенные месяцы осуществлялся государственный контроль за финансовой системой. Особую ценность этим бумагам придают подписи управляющих, бухгалтеров и членов комиссий, сохранившие для потомков имена тех, кто в тяжелейших условиях восстанавливал мирную жизнь. Поступок Ольги Николаевны – пример того, как неравнодушие и уважение к истории позволяют сохранить бесценные свидетельства прошлого для будущих поколений. В Гатчинском округе активисты территориального общественного самоуправления «Наш дом Мариенбург» привели в порядок заброшенный дот Красногвардейского укрепрайона. Долго

Время сооружение на улице Садовой оставалось без внимания и было завалено мусором. В уборке приняли участие представители территориального общественного самоуправления, школьники, ветераны и активные жители микрорайона. В процессе очистки внутреннего пространства были обнаружены исторические предметы, в том числе икона 18 века, которую планируется восстановить и вернуть на место. Также художник-реставратор обновил памятную надпись «Никто не забыт, ничто не забыто» на стене ДОТа. Проект реализован благодаря инициативе ТОС и поддержке партнеров. На призыв откликнулось Управление благоустройства и дорожного хозяйства города Гатчины. С помощью тяжелой техники специалисты удалили пни, выровняли рельеф и подготовили основание для будущего газона. Все работы проводились с особой осторожностью, чтобы не повредить ранее высаженные растения. В дальнейшем на этом месте планируется создать мемориальное пространство, посвященное истории Красногвардейского укрепрайона и памяти защитников рубежей. По вопросам инициирования проектов, поиска поддержки, взаимодействия с администрацией или привлечения партнеров можно обратиться за консультацией в Комитет общественных коммуникаций Ленинградской области. Комитет градостроительной политики Ленобласти завершил прием заявок на конкурс «Концепция пространственного развития муниципальных образований Ленинградской области». В этом году на рассмотрение поступило 36 работ в трех номинациях – павильон из дерева, 3D-печатный павильон и павильон из лозы и тростника. В настоящее время проекты проходят экспертизу, а имена победителей будут объявлены до конца мая. Мы стремимся, чтобы идеи, представленные на конкурсе, были не только интересными, но и жизнеспособными в реальной жизни. Малый павильон – это удобный формат для практической проверки. Можно оценить материал, конструкцию, освещение, интеграцию в ландшафт и удобство для людей. Мы будем сопровождать лучшие проекты и помогать авторам воплощать их в жизнь на территории муниципалитетов. Для студентов это отличная возможность получить реальный опыт и завести полезные профессиональные знакомства, рассказал председатель Комитета градостроительной политики Ленобласти Игорь Кулаков. Конкурс призван найти современные архитектурные и дизайнерские решения для общественных пространств региона. Наиболее перспективные концепции могут быть реализованы в проектах Ленинградской области. Мероприятие уже стало для участников платформой для перехода от идеи к реальному объекту. Яркий пример – парклет в Новоселье, созданный по проекту студентов СПБ ГАСУ, победителей конкурса. Их работа была отмечена статуэткой «Золотого Трезини» как лучшая малоархитектурная форма в общественном пространстве. Этот успешный опыт стал основой для учреждения новой номинации в международном конкурсе, посвященной лучшим реализованным студенческим проектам. Комитет финансов Ленобласти объявляет о старте конкурса, посвященного популяризации бюджета среди жителей. Участникам предлагается представить информацию о бюджете в доступной, увлекательной и современной форме с помощью искусства, видеороликов, игр, технологий и других креативных решений. К участию приглашаются школьники, взрослые и организации. Кто может принять участие? Физические лица до 15 лет, физические лица старше 15 лет, а также юридические лица, организации, учреждения и компании. Номинации для участников до 15 лет. Бюджет для граждан в современных формах искусства. Лучший видеоролик о бюджете. Информационные карточки по бюджету для соцсетей и мессенджеров. Лучшая настольная игра о бюджете для граждан. Бюджет и технологии будущего. Номинации для участников старше 15 лет включают все вышеперечисленные, а также лучшее предложение по изменению бюджетного законодательства. Номинации для юрлиц. Современные формы представления проекта местного бюджета для граждан. Лучшее обучающее мероприятие по бюджетной тематике. Лучшая информационная панель по бюджету для граждан. Бюджет для граждан от СМИ. Бюджет и технологии будущего. Каждый может подать только одну заявку, выбрав до двух номинаций. Проект должен быть посвящен теме бюджета и представлен в понятной для широкой аудитории форме. К заявке необходимо приложить описание идеи, а также предложение по ее реализации и практическому применению.
Прием работ осуществляется до 29 мая включительно. Подробные условия, критерии оценки и конкурсные задания размещены на официальных сайтах

Комитет финансов Ленинградской области. Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тосненское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50. Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио Тосно. Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8 921 187 49 78, или же 8 813 61 286 50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно». Вы слушали новости Ленинградской области на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо, что остаетесь с нами. До новых встреч в эфире.

0: 29 УКВ.
1: Эй, чего грустишь? Ведь сегодня пятница, а значит, совсем скоро долгожданные выходные. Подари себе отличное настроение, оставаясь на радио «Тон».

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyproyekty.rf. Национальные проекты России 0+.
0: Социальная реклама.

0: эфире Радио Тосно Плюс.
1: Радио Тосно Плюс 70,79 МГц.
2: Радио Тосно Плюс. Надежно, качественно для всех.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Дорогие жители Тоснинского района, я, Денис Беляев, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, приглашаю вас принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. В этом году в вашем районе идет голосование сразу за две территории. В Тосно – это пространство вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. В городе Тельмана – пешеходная зона от дома 30 к дому 46. Это проекты, которые предложило большинство жителей. А во время разработки планов архитекторы, дизайнеры и урбанисты учли ваши идеи и пожелания, благодаря чему через год здесь могут появиться уютные пространства. Проголосовать за них можно с 21 апреля до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру и через волонтеров благоустройства, которые работают

0: по всем районам области. Победившие пространства будут благоустроены в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Вместе мы делаем Ленобласть лучшим регионом для жизни. Именно ваш голос решает. Действуйте, друзья!
1: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: Уважаемые граждане, будьте бдительны, остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам звонят якобы представители оператора мобильной связи, сотрудники полиции или чиновники, и под любым предлогом просят продиктовать код из СМС или сообщить данные банковской карты, помните, это мошенники. Кладите трубку без разговоров.
0: Социальная реклама в эфире «Радио ТОС на Плюс».

домой и увидят мать, что не каждому и любить еще, и увидит дочь, что не каждому из траншеи встать, Богом дадено. Я хочу сказать,

0: «Ведь у КВ».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Здравствуйте, вы слушаете новости Тоснинского муниципального района на радио «Тосна Плюс». У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. 5 мая, в преддверии Дня Победы, когда вся страна готовится отдать дань уважения подвигу предков, в многофункциональном молодежном центре Тоснинского района прошла интеллектуальная патриотическая викторина, посвященная 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В одном месте собрались самые эрудированные и увлеченные историей Родины команды. Это был экзамен на знание прошлого своей страны, проверка глубины памяти и уважение к наследию доблестных прадедов. Участники, школьники, для которых Великая Отечественная перестала быть просто страницей в учебнике и стала частью личной ответственности за сохранение правды. В торжественной обстановке к ребятам обратился председатель Совета ветеранов района Семенин Вадим Викторович. Он подчеркнул особую важность подобных встреч и отметил, что знание истории – это не только эрудиция, но и нравственный стержень, который не позволяет искажать факты и забывать о цене мирного неба. Борьба за звание лидеров развернулась нешуточная. Вопросы викторины были подобраны так, чтобы выйти за рамки школьной программы. Юношам и девушкам пришлось продемонстрировать смекалку, логику и умение анализировать всевозможные источники. Вопросы о малоизвестных фактах, героях тыла, партизанском движении и ключевых сражениях держали в напряжении до самого финала. По итогам напряженных баталий жюри определило сильнейших. Победителями стали команда «Тимофеевцы» из средней школы номер 3 города Тосна, инженеры из инженерной школы, а также команда «Звезда» из средней школы номер 1 города Тосна. Всем призерам вручили дипломы и памятные подарки. Но главная награда для каждого – это чувство сопричастности к великой истории своей Родины и уверенность в том, что память о подвиге народа будет жить в сердцах новых поколений. Михаил Михайлов, Егор Сидоркин, Алишер Ешанкулов. Тосна.
3: Хотите, чтобы ваш город стал еще лучше? Есть все возможности повлиять на его развитие. И в этом помогут добровольцы. Их можно будет встретить на центральной площади города, в общественных пространствах и на праздниках. Везде, где можно легко и быстро отдать свой голос за любимое место. В многофункциональном молодежном центре Тоснинского района прошла обучающая встреча с добровольцами комфортной городской среды. Специалисты центра провели обучение для юношей и девушек, рассказали им о проекте и спланировали совместную работу. Не забывайте, что федеральный проект по формированию комфортной городской среды направлен на то, чтобы сделать города удобнее, красивее и безопаснее. В субботу 25 апреля команда Тоснинского муниципального района, которая включала добровольцев, активистов и членов Совета молодежи Тоснинского района, вернулась домой из Лужского района, где проходили знаменитые на весь 47-й регион тренды добровольчества. Что это такое? Это увлекательное образовательное мероприятие ресурсного добровольческого центра Ленинградской области. А еще это целые сутки полноценной работы над своим проектом. Мастер-классы по первой помощи и управлению дронами, а также надолго запоминающийся аукцион внутренней валюты доброкоинов. Также это новые люди со всего региона, заряженные идеями и желанием сделать этот мир лучше. Разработкой команды района стал семейный фестиваль «Тосна-Лэнд». И пусть денежный приз в этот раз они не выиграли, но в конкурсе все равно победили. Ведь результатом стало не финансирование, а понимание того, что проект можно осуществить силами единства поселений района. Тоснинские студенты в числе лучших на международном уровне. В Полоцке прошел 4-й международный фестиваль профессионального мастерства «Лесные игры. Новые стандарты». В соревнованиях участвовали

0: представители России, Белоруссии и Казахстана. И среди них достойно выступили наши студенты. Так Артем Гусев стал призером в личном зачете на этапе «Лесная тропа». А Иван Рудаков – призер в упражнении «Точный рез». Командные результаты тоже на высоте. Призовое место в конкурсе «Лесоруб», а также призовое место в дисциплине «Лесная тропа» по итогам трех дней. Энергия, драйв и брейк-данс. В воскресенье 26 апреля в Тоснинском дворце культуры прошел районный фестиваль-конкурс молодежной уличной культуры «Тосно зажигает». В мероприятии приняли участие более 80 участников из Тоснинского и Кировского районов. Фестиваль проводился в нескольких номинациях, чтобы каждый участник смог продемонстрировать свои навыки. Призовые места по номинациям разделились следующим образом. Так, в номинации «Начинающие до одного года опыта 1 на 1» первое место занял Баяка Дил из города Кировск, второе – Арустумян Константин из Тосна и третье – Корнышева Алис из Никольского. Начинающие до 2 лет опыта 1 на 1. Первое место – Дмитриев Артем из Тосна, второе – Воронин Андрей из Ульяновки и третье – Лаптев Максим из Никольского. Продолжающие до 4 лет опыта 1 на 1. Первое место – Гринстеп из Шапок, второе место – Липатов Павел из Тосны, третье – Кашкин Артемий, также из Тосна. Юниоры-профи без ограничений по опыту 1 на 1. Первое место – Медведев Глеб, город Тосна, второе – Шульмин Ярослав из Ульяновки и третье – Здоров Владислав из Тосна. Соревнования по разделам брейк-данса без ограничений по опыту 1 на 1. Первое место – Шульмин Ярослав, второе – Здоров Владислав, третье – Рой Стефания. Все победители и призеры были награждены медалями, статуэтками и памятными подарками. Перебои в работе сердца, замирание, толчки, лишние удары. Опасно ли это? Чувство замирания или лишнего удара сердца знакомо многим. Это пугает и вызывает много вопросов. Кардиолог Тоснинской ТМБ Сеймур Султанов объясняет, почему возникают перебои, когда это вариант нормы, а когда пора идти на прием к врачу.
1: С вами врач-кардиолог Сеймур Султанов. И сегодня мы разберем ощущения, которые очень часто тревожат пациентов. Внезапные замирания или перебои в работе сердца, словно оно на секунду проваливается. Опасно ли это и когда нужно обратиться к врачу? Чаще всего это явление называется экстрасистолией. Представьте, что сердце бьется ровно, как часы. Вдруг возникает внеочередной преждевременный удар, то есть сокращение сердца. Это и есть экстрасистола. После этого удара сердцу требуется небольшая пауза, чтобы перезарядиться. И именно эту паузу мы ощущаем как замирание, пропуск удара или провал. Такие перебои могут возникать у всех абсолютно здоровых людей на фоне стресса, переутомления, употребления кофеина, энергетиков, алкоголя. Если такое ощущение возникает редко и проходят сами, чаще всего они безопасны для жизни. Однако существуют ситуации, требующие обязательного внимания врача-кардиолога. Во-первых, если замирания сердца участились или начали возникать сериями. Во-вторых, если к перебоям присоединяются другие симптомы, такие как головокружение, слабость, одышка, боли в сердце и обморочное состояние. В-третьих, если у вас уже есть диагностированные заболевания сердца, такие как ишемическая болезнь, перенесенные инфаркты, другие операции на сердце. Желудочковая форма экстрасистолии требует особого внимания. Она более интенсивна и может быть связана с серьезной патологией. Настоятельно просим вас, не ставьте себе диагнозы по ощущениям. Почувствовать замирание легко, но понять его причину может только врач после обследования. Подход к лечению всегда индивидуален. Если замирание единичное и не связано с болезнью сердца, лечение может не потребоваться. Достаточно нормализовать режим сна, отдыха, снизить стресс и отказаться от таких стимуляторов, как кофеин, энергетики, алкоголь. Если же аритмия вызвана основным заболеванием, лечение будет направлено на него. В ряде случаев назначаются седативные или антиаритмические препараты. И уже при не

0: эффективности антиаритмических препаратов выполняется малоинвазивная операция, такая как радиочастотная абляция, где прижигается очаг возникновения вот этих экстрасистол. Помните, ваша задача вовремя обратиться к врачу, а наша задача – сберечь здоровье вашего сердца. Берегите себя и своих близких.
1: Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио Тосно. Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8-921-187-49-78 или же 8-813-61-286-50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно». Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50. Вы слушали новости Тоснинского муниципального района на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо большое, что остаетесь с нами, и до новых встреч в эфире.

ходит тихо, неслышно, ступая на носочках мягко. Она уже почти не дышит, она уже почти иссякла. Любовь уходит.

0: В эфире социальная реклама на радио Тосно на Плюс.
1: Защищаешь семью, также должен защищать родину.
2: Настоящий мужчина не может оставаться в стороне, когда его родина угрожает опасность.
3: Мы здесь, чтобы наши дети потом спокойно жили в будущем, чтобы они не знали войны и было мирное небо над головой.
4: И мы всегда должны быть готовы нанести мощный удар, такой, чтобы враг не встал.
5: Вы будете делать достойное дело, а ваши близкие будут вами гордиться.
6: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
7: Радио Тосно Плюс 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».
7: Радио «Тосно Плюс» 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Запомните, Центробанк не звонит гражданам и тем более не пишет им в мессенджерах.
2: Сотрудник полиции по телефону может только пригласить в подразделение.
3: Госуслуги не звонят гражданам. Не верьте тому, кто вам так представится.
4: И еще, правоохранительные органы и ведомства никогда не переключают друг на друга. Это не очевидный, но верный признак мошенников. Кладите трубку без разговоров. Победим мошенников вместе.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
5: Радио Тосно Плюс 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
2: Нет, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: Накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тост на Плюс.
5: Радио Тост на Плюс. 70,79 мегагерц.

0: Тосно, 16 часов.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости Ленинградской области на радио Тосно Плюс. У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел рабочую встречу с депутатами партии «Единая Россия» в Государственной

Государственной Думе Российской Федерации Светланой Журовой, Сергеем Юхнюком, Сергеем Петровым и Ольгой Занко. В ходе встречи было отмечено, что Ленобласть всегда отличалась сплоченностью и умением работать на результат. Основная цель – повышение безопасности жителей, улучшение социального самочувствия и благополучия. Для достижения этих задач необходимо слаженное взаимодействие на всех уровнях власти. Основные достижения – поддержка участников специальной военной операции. Введены законы, обеспечивающие бесплатное второе среднее профобразование для участников СВО, бесплатный проезд к месту проведения военно-врачебной комиссии, а также выплаты семьям погибших и раненым бойцам. Ленинградская область стала одним из лидеров в этой сфере, а опыт кластера социальной поддержки и реабилитации участников СВО с инвалидностью не имеет аналогов в России. Сохранение памяти. Введена уголовная ответственность за отрицание факта геноцида советского народа, уничтожение или осквернение захоронений и мемориальных объектов, а также за оскорбление памяти жертв геноцида. В планах Ленинградской области дальнейшее повышение безопасности жителей, развитие транспортной схемы, поддержка участников СВО, цифровизация госуслуг и сохранение культурного и исторического наследия региона. Наша задача – двигаться вперед, слышать и слушать наших жителей, решать вопросы в интересах большинства. Каждый из нас должен работать с максимальной эффективностью, подчеркнул губернатор Александр Дрозденко. Сотрудница одного из учреждений подведомственных комитету финансов Ленинградской области Ольга Николаевна Долгополова проявила исключительную гражданскую ответственность. Обнаружив среди старых бумаг уникальные документы 1944-45 годов, она не осталась равнодушной и передала их на вечное хранение в архив. В числе находок – подлинные акты обследования зданий, пострадавших от немецко-фашистской оккупации, и редкая жалобная книга Кингисеппского отделения Госбанка, начатая в 1945 году. Эти материалы – живое свидетельство не только масштабов разрушений, но и колоссальных усилий по восстановлению экономики региона, а также героизма людей в тылу. Документы содержат детальные сведения о повреждениях служебных и жилых помещений отделений Госбанка в Кингисеппе. Разрушение крыш, электропроводки и отделки на сумму около 29 тысяч рублей в ценах того времени, что составляло 11-15% ущерба. Переписка с Ленинградской областной конторой Госбанка и протоколы заседаний правления раскрывают механизмы списания убытков и демонстрируют, как в первые послевоенные месяцы осуществлялся государственный контроль за финансовой системой. Особую ценность этим бумагам придают подписи управляющих, бухгалтеров и членов комиссий, сохранившие для потомков имена тех, кто в тяжелейших условиях восстанавливал мирную жизнь. Поступок Ольги Николаевны – пример того, как неравнодушие и уважение к истории позволяют сохранить бесценные свидетельства прошлого для будущих поколений. В Гатчинском округе активисты территориального общественного самоуправления «Наш дом Мариенбург» привели в порядок заброшенный ДОТ Красногвардейского укрепрайона. Долгое время сооружение на улице Садовой оставалось без внимания и было завалено мусором. В уборке приняли участие представители территориального общественного самоуправления, школьники, ветераны и активные жители микрорайона. В процессе очистки внутреннего пространства были обнаружены исторические предметы, в том числе икона 18 века, которую планируется восстановить и вернуть на место. Также художник-реставратор обновил памятную надпись «Никто не забыт, ничто не забыто» на стене ДОТа. Проект реализован благодаря инициативе ТОС и поддержке партнеров. На призыв откликнулось Управление благоустройства и дорожного хозяйства города Гатчины. С помощью тяжелой техники специалисты удалили пни, выровняли рельеф и подготовили основание для будущего газона. Все работы проводились с особой осторожностью, чтобы не повредить ранее высаженные растения. В дальнейшем на этом месте планируется создать мемориальное пространство, посвященное истории Красногвардейского укрепрайона и памяти защитников рубежей. По вопросам инициирования проектов, поиска поддержки, взаимодействия с администрацией или привлечения партнеров можно обратиться за консультацией в Комитет общественных

коммуникаций Ленинградской области. Комитет градостроительной политики Ленобласти завершил прием заявок на конкурс «Концепция пространственного развития муниципальных образований Ленинградской области». В этом году на рассмотрение поступило 36 работ в трех номинациях: «Павильон из дерева», 3D-печатный павильон и «Павильон из лозы и тростника». В настоящее время проекты проходят экспертизу, а имена победителей будут объявлены до конца мая. Мы стремимся, чтобы идеи, представленные на конкурсе, были не только интересными, но и жизнеспособными в реальной жизни. Малый павильон – это удобный формат для практической проверки. Можно оценить материал, конструкцию, освещение, интеграцию в ландшафт и удобство для людей. Мы будем сопровождать лучшие проекты и помогать авторам воплощать их в жизнь на территории муниципалитетов. Для студентов это отличная возможность получить реальный опыт и завести полезные профессиональные знакомства, рассказал председатель Комитета градостроительной политики Ленобласти Игорь Кулаков. Конкурс призван найти современные архитектурные и дизайнерские решения для общественных пространств региона. Наиболее перспективные концепции могут быть реализованы в проектах Ленинградской области. Мероприятие уже стало для участников платформой для перехода от идеи к реальному объекту. Яркий пример – парклет в Новоселье, созданный по проекту студентов СПБ ГАСУ, победителей конкурса. Их работа была отмечена статуэткой «Золотого Трезини» как лучшая малоархитектурная форма в общественном пространстве. Этот успешный опыт стал основой для учреждения новой номинации в международном конкурсе, посвященной лучшим реализованным студенческим проектам. Комитет финансов Ленобласть объявляет о старте конкурса, посвященного популяризации бюджета среди жителей. Участникам предлагается представить информацию о бюджете в доступной, увлекательной и современной форме с помощью искусства, видеороликов, игр, технологий и других креативных решений. К участию приглашаются школьники, взрослые и организации. Кто может принять участие? Физические лица до 15 лет, физические лица старше 15 лет, а также юридические лица, организации, учреждения и компании. Номинации для участников до 15 лет. Бюджет для граждан в современных формах искусства. Лучший видеоролик о бюджете. Информационные карточки по бюджету для соцсетей и мессенджеров. Лучшая настольная игра о бюджете для граждан. Бюджет и технологии будущего. Номинации для участников старше 15 лет включают все вышеперечисленные, а также лучшее предложение по изменению бюджетного законодательства. Номинации для юрлиц. Современные формы представления проекта местного бюджета для граждан. Лучшее обучающее мероприятие по бюджетной тематике. Лучшая информационная панель по бюджету для граждан. Бюджет для граждан от СМИ. Бюджет и технологии будущего. Каждый может подать только одну заявку, выбрав до двух номинаций. Проект должен быть посвящен теме бюджета и представлен в понятной для широкой аудитории форме. К заявке необходимо приложить описание идеи, а также предложение по ее реализации и практическому применению. Прием работ осуществляется до 29 мая включительно. Подробные условия, критерии оценки и конкурсные задания размещены на официальных сайтах Комитета финансов Ленинградской области. Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50. Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио «Тосно». Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8 921 187 49 78 или же 8 813 61 286 50.

0: Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно». Вы слушали новости Ленинградской области на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо, что остаетесь с нами. До новых встреч в эфире.
1: Радио «Тосно Плюс» 70,79 МГц.
2: Радио «Тосно Плюс»
1: 70,79 УКВ.
3: В эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
4: Здесь ты найдешь новых друзей, почувствуешь важность своих действий и обретешь уверенность в правильности выбора. С нами ты по-настоящему обретешь себя, откроешь новые возможности и способности. Все, что сделаем вместе, будет действительно важным для всех и для тебя. Ты можешь стать частью этой силы, чтобы сейчас делать мир лучше и добрее. Добро побеждает, когда действуем вместе. Присоединяйся к миллионам волонтеров на добро.рф. Национальный проект России. 0+.
3: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».
1: Радио «Тосно Плюс» 70,79 МГц.

эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс». Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 94 00. Запомнил? 8 800 100 ровно 94
0: 00. Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тост на плюс».
2: «Тост на плюс» 70,79 мегагерц.

0: Тосно, 17 часов.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости Тоснинского муниципального района на радио Тосно Плюс. У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. 5 мая, в преддверии Дня Победы, когда вся страна готовится отдать дань уважения подвигу предков, в многофункциональном молодежном центре Тоснинского района прошла интеллектуальная патриотическая викторина, посвященная 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В одном месте собрались самые эрудированные и увлеченные историей Родины команды. Это был экзамен на знание прошлого своей страны, проверка глубины памяти и уважение к наследию доблестных прадедов. Участники, школьники, для которых Великая Отечественная перестала быть просто страницей в учебнике и стала частью личной ответственности за сохранение правды. В торжественной обстановке к ребятам обратился председатель Совета ветеранов района Семенин Вадим Викторович. Он подчеркнул,

0: подчеркнул особую важность подобных встреч и отметил, что знание истории – это не только эрудиция, но и нравственный стержень, который не позволяет искажать факты и забывать о цене мирного неба. Борьба за звание лидеров развернулась нешуточная. Вопросы викторины были подобраны так, чтобы выйти за рамки школьной программы. Юношам и девушкам пришлось продемонстрировать смекалку, логику и умение анализировать всевозможные источники. Вопросы о малоизвестных фактах, героях тыла, партизанском движении и ключевых сражениях держали в напряжении до самого финала. По итогам напряженных баталий жюри определило сильнейших. Победителями стали команда «Тимофеевцы» из средней школы номер 3 города Тосно, инженеры из инженерной школы, а также команда «Звезда» из средней школы номер 1 города Тосно. Всем призерам вручили дипломы и памятные подарки. Но главная награда для каждого – это чувство сопричастности к великой истории своей Родины и уверенность в том, что память о подвиге народа будет жить в сердцах новых поколений. Михаил Михайлов, Егор Сидоркин, Алишер Ешанкулов. Тосно. Хотите, чтобы ваш город стал еще лучше? Есть все возможности повлиять на его развитие. И в этом помогут добровольцы. Их можно будет встретить на центральной площади города, в общественных пространствах и на праздниках. Везде, где можно легко и быстро отдать свой голос за любимое место. В многофункциональном молодежном центре Тоснинского района прошла обучающая встреча с добровольцами комфортной городской среды. Специалисты центра провели обучение для юношей и девушек, рассказали им о проекте и спланировали совместную работу. Не забывайте, что федеральный проект по формированию комфортной городской среды направлен на то, чтобы сделать города удобнее, красивее и безопаснее. В субботу 25 апреля команда Тоснинского муниципального района, которая включала добровольцев, активистов и членов Совета молодежи Тоснинского района, вернулась домой из Лужского района, где проходили знаменитые на весь 47-й регион тренды добровольчества. Что это такое? Это увлекательное образовательное мероприятие ресурсного добровольческого центра Ленинградской области. А еще это целые сутки полноценной работы над своим проектом. Мастер-классы по первой помощи и управлению дронами, а также надолго запоминающийся аукцион внутренней валюты доброкоинов. Также это новые люди со всего региона, заряженные идеями и желанием сделать этот мир лучше. Разработкой команды района стал семейный фестиваль «Тосноленд». И пусть денежный приз в этот раз они не выиграли, но в конкурсе все равно победили. Ведь результатом стало не финансирование, а понимание того, что проект можно осуществить силами единства поселений района. Тоснинские студенты в числе лучших на международном уровне. В Полоцке прошел 4-й международный фестиваль профессионального мастерства «Лесные игры. Новые стандарты». В соревнованиях участвовали представители России, Беларуси и Казахстана. И среди них достойно выступили наши студенты. Так, Артем Гусев стал призером в личном зачете на этапе «Лесная тропа». А Иван Рудаков – призер в упражнении «Точный рез». Командные результаты тоже на высоте. Призовое место в конкурсе «Лесоруб», а также призовое место в дисциплине «Лесная тропа» по итогам 3 дней. Энергия, драйв и брейк-данс. В воскресенье 26 апреля в Тоснинском дворце культуры прошел районный фестиваль-конкурс молодежной уличной культуры «Тосно зажигает». В мероприятии приняли участие более 80 участников из Тоснинского и Кировского районов. Фестиваль проводился в нескольких номинациях, чтобы каждый участник смог продемонстрировать свои навыки. Призовые места по номинациям разделились следующим образом. Так, в номинации «Начинающие до 1 года опыта 1 на 1» первое место занял Бояка Дил из города Кировск, второе – Арустумян Константин из Тосно и третье – Корнышева Алиса из Никольского. Начинающие до 2 лет опыта 1 на 1. Первое место Дмитриев Артем из Тосно, второе – Воронин Андрей из Ульяновки и третье – Лаптев Максим из Никольского.
1: продолжающие до 4 лет опыта один на один. Первое место – Гринстеп из Шапок. Второе место – Липатов Павел из Тосны. Третье – Кашкин Артемий, также из Тосны. Юниоры-профи без ограничений по опыту один на один. Первое место – Медведев Глеб, город Тосна. Второе – Шульмин Ярослав из Ульяновки. И третье – Здоров Владислав из Тосна. Соревнования по разделам брейк-данса без ограничений по опыту один на один. Первое место – Шульмин Ярослав. Второе – Здоров Владислав. Третье – Рой Стефания. Все победители и призеры были награждены медалями, статуэтками и памятными подарками. Перебои в работе сердца, замирание, толчки, лишние удары. Опасно ли это? Чувство замирания или лишнего удара сердца знакомо многим. Это пугает и вызывает много вопросов. Кардиолог Тоснинской КМБ Сеймур Султанов объясняет, почему возникают перебои, когда это вариант нормы, а когда пора идти на прием к врачу.
2: С вами врач-кардиолог Сеймур Султанов. И сегодня мы разберем ощущения, которые очень часто тревожат пациентов. Внезапные замирания или перебои в работе сердца, словно оно на секунду проваливается. Опасно ли это и когда нужно обратиться к врачу? Чаще всего это явление называется экстрасистолией. Представьте, что сердце бьется ровно, как часы. Вдруг возникает неочередной преждевременный удар, то есть сокращение сердца. Это и есть экстрасистола. После этого удара сердцу требуется небольшая пауза, чтобы перезарядиться. И именно эту паузу мы ощущаем как замирание, пропуск удара или провал. Такие перебои могут возникать у всех абсолютно здоровых людей на фоне стресса, переутомления, употребления кофеина, энергетиков, алкоголя. Если такое ощущение возникает редко и проходят сами, чаще всего они безопасны для жизни. Однако существуют ситуации, требующие обязательного внимания врача-кардиолога. Во-первых, если замирания сердца участились или начали возникать сериями. Во-вторых, если к перебоям присоединяются другие симптомы, такие как головокружение, слабость, одышка, боли в сердце и обморочное состояние. В-третьих, если у вас уже есть диагностированные заболевания сердца, такие как ишемическая болезнь, перенесенные инфаркты, другие операции на сердце. Желудочковая форма экстрасистолии требует особого внимания. Она более интенсивна и может быть связана с серьезной патологией. Настоятельно просим вас, не ставьте себе диагнозы по ощущениям. Почувствовать замирание легко, но понять его причину может только врач после обследования. Подход к лечению всегда индивидуален. Если замирание единичны и не связано с болезнью сердца, лечение может не потребоваться. Достаточно нормализовать режим сна, отдыха, снизить стресс и отказаться от таких стимуляторов, как кофеин, энергетики, алкоголь. Если же аритмия вызвана основным заболеванием, лечение будет направлено на него. В ряде случаев назначаются седативные или антиаритмические препараты. И уже при неэффективности антиаритмических препаратов выполняется малоинвазивная операция, такая как радиочастотная абляция, где прижигается очаг возникновения вот этих экстрасистол. Помните, ваша задача вовремя обратиться к врачу, а наша задача – сберечь здоровье вашего сердца. Берегите себя и своих близких.
0: Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио Тосна. Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8-921-187-49-78 или же 8-813-61-286-50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосна».
1: У
0: Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале.

0: канале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50. Вы слушали новости Тоснинского муниципального района на радио «Тосна Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо большое, что остаетесь с нами, и до новых встреч в эфире.
1: Радио «Тосна Плюс» 70,79.

0: КВ.
1: В эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
2: Получил награду и, не знаю, не поверил, наверное, потому что, ну, я выполняю свою обычную работу. Родители очень сильно гордятся. Специальная военная операция – это, в первую очередь, огромная ответственность за людей, которых мы защищаем. Вы будете делать достойное дело, ваши близкие будут вами гордиться.
3: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Кто, если не мы?
1: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Дорогие жители Тоснинского района, я, Денис Беляев, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, приглашаю вас принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. В этом году в вашем районе идет голосование сразу за две территории. В Тосно – это пространство вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. В городе Тельмана – пешеходная зона от дома 30 к дому 46. Это проекты, которые предложило большинство жителей. А во время разработки планов архитекторы, дизайнеры и урбанисты учли ваши идеи и пожелания, благодаря чему через год здесь могут появиться уютные пространства. Проголосовать за них можно с 21 апреля до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру и через волонтеров благоустройства, которые работают по всем районам области. Победившие пространства будут благоустроены в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Вместе мы делаем Ленобласть лучшим регионом для жизни. Именно ваш голос решает. Действуйте, друзья!
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
2: Радио Тосно Плюс. 70,79 МГц.
3: От 60-х до 80-х, от 90-х до современности. Все это на радио Тосно Плюс.

0: чужая, а жаль, не моя.
1: Радио ТОС на плюс
2: 70-79 УКВ.
3: В эфире социальная реклама на радио ТОС на плюс.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: Социальная реклама в эфире «Радио ТОС на плюс».

0: ровно 18 часов.
1: Радио Тосна Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости Ленинградской области на радио Тосна Плюс. У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел рабочую встречу с депутатами партии «Единая Россия» в Государственной Думе Российской Федерации Светланой Журовой, Сергеем Юхнюком, Сергеем Петровым и Ольгой Занко. В ходе встречи было отмечено, что Ленобласть всегда отличалась сплоченностью и умением работать на результат. Основная цель – повышение безопасности жителей, улучшение социального самочувствия и благополучия. Для достижения этих задач необходимо слаженное взаимодействие на всех уровнях власти. Основные достижения – поддержка участников специальной военной операции. Введены законы, обеспечивающие бесплатное второе среднее профобразование для участников СВО, бесплатный проезд к месту проведения военно-врачебной комиссии, а также выплаты семьям погибших и раненым бойцам. Ленинградская область стала одним из лидеров в этой сфере, а опыт кластера социальной поддержки и реабилитации участников СВО с инвалидностью не имеет аналогов в России. Сохранение памяти. Введена уголовная ответственность за отрицание факта геноцида советского народа, уничтожение или осквернение захоронений и мемориальных объектов, а также за оскорбление памяти жертв геноцида. В планах Ленинградской области дальнейшее повышение безопасности жителей, развитие транспортной схемы, поддержка участников СВО, цифровизация госуслуг и сохранение культурного и исторического наследия региона. Наша задача – двигаться вперед, слышать и слушать наших жителей, решать вопросы в интересах большинства. Каждый из нас должен работать с максимальной эффективностью, подчеркнул губернатор Александр Дрозденко. Сотрудница одного из учреждений подведомственных комитетов финансов Ленинградской области Ольга Николаевна Долгополова проявила исключительную гражданскую ответственность. Обнаружив среди старых бумаг уникальные документы 1944-45 годов, она не осталась равнодушной и передала их на вечное хранение в архив. В числе находок – подлинные акты обследования зданий, пострадавших от немецко-фашистской оккупации, и редкая жалобная книга Кингисеппского отделения Госбанка, начатая в 1945 году. Эти материалы – живое свидетельство не только масштабов разрушений, но и колоссальных усилий по восстановлению экономики региона, а также героизма людей в тылу. Документы содержат детальные сведения о повреждениях служебных и жилых помещений отделений Госбанка в Кингисеппе. Разрушение крыш, электропроводки и отделки на сумму около 29 тысяч рублей в ценах того времени, что составляло 11-15% ущерба. Переписка с Ленинградской областной конторой Госбанка и протоколы заседаний правления раскрывают механизмы списания убытков и демонстрируют, как в первые послевоенные месяцы осуществлялся государственный контроль за финансовой системой. Особую ценность этим бумагам придают подписи управляющих, бухгалтеров и членов комиссий, сохранившие для потомков имена тех, кто в тяжелейших условиях восстанавливал мирную жизнь. Поступок Ольги Николаевны – пример того, как неравнодушие и уважение к истории позволяют сохранить бесценные свидетельства прошлого для будущих поколений. В Гатчинском округе активисты территориального общественного самоуправления «Наш дом Мариенбург» привели в порядок заброшенный ДОТ Красногвардейского укрепрайона. Долгое время сооружение на улице Садовой оставалось без внимания и было завалено мусором. В уборке приняли участие представители территориального общественного самоуправления, школьники, ветераны и активные жители микрорайона. В процессе очистки внутреннего пространства были обнаружены исторические предметы, в том числе икона 18 века, которую планируется восстановить и вернуть на место. Также художник-реставратор обновил памятную надпись «Никто не забыт, ничто не забыто» на стене ДОТа. Проект реализован благодаря инициативе ТОС и поддержке партнеров. На призыв откликнулось Управление благоустройства и дорожного хозяйства города Гатчины. С помощью тяжелой техники специалисты удалили пни, выровняли рельеф и подготовили основание для будущего газона. Все работы проводились с особой осторожностью, чтобы не повредить ранее высаженные растения. В дальнейшем на этом месте планируется создать мемориальное пространство, посвященное истории Красногвардейского укрепрайона и памяти защитников рубежей. По вопросам инициирования проектов, поиска поддержки, взаимодействия с администрацией или привлечения партнеров можно обратиться за консультацией в Комитет общественных коммуникаций Ленинградской области. Комитет градостроительной политики Ленобласти завершил прием заявок на конкурс «Концепция пространственного развития муниципальных образований Ленинградской области». В этом году на рассмотрение поступило 36 работ в трех номинациях – «Павильон из дерева», 3D-печатный павильон и «Павильон из лозы и тростника». В настоящее время проекты проходят экспертизу, а имена победителей будут объявлены до конца мая. Мы стремимся, чтобы идеи, представленные на конкурсе, были не только интересными, но и жизнеспособными в реальной жизни. Малый павильон – это удобный формат для практической проверки. Можно оценить материал, конструкцию, освещение, интеграцию в ландшафт и удобство для людей. Мы будем сопровождать лучшие проекты и помогать авторам воплощать их в жизнь на территории муниципалитетов. Для студентов это отличная возможность получить реальный опыт и завести полезные профессиональные знакомства, рассказал председатель Комитета градостроительной политики Ленобласти Игорь Кулаков. Конкурс призван найти современные архитектурные и дизайнерские решения для общественных пространств региона. Наиболее перспективные концепции могут быть реализованы в проектах Ленинградской области. Мероприятие уже стало для участников платформой для перехода от идеи к реальному объекту. Яркий пример – парклет в Новоселье, созданный по проекту студентов СПБ ГАСУ, победителей конкурса. Их работа была отмечена статуэткой «Золотого Трезини» как лучшая малоархитектурная форма в общественном пространстве. Этот успешный опыт стал основой для учреждения новой номинации в международном конкурсе, посвященной лучшим реализованным студенческим проектам. Комитет финансов Ленобласти объявляет о старте конкурса, посвященного популяризации бюджета среди жителей. Участникам предлагается представить информацию о бюджете в доступной, увлекательной и современной форме с помощью искусства, видеороликов, игр, технологий и других креативных решений. К участию приглашаются школьники, взрослые и организации. Кто может принять участие? Физические лица до 15 лет, физические лица старше 15 лет, а также юридические лица, организации, учреждения и компании. Номинации для участников до 15 лет. Бюджет для граждан в современных формах искусства. Лучший видеоролик о бюджете. Информационные карточки по бюджету для соцсетей и мессенджеров. Лучшая настольная игра о бюджете для граждан. Бюджет и технологии будущего. Номинации для участников старше 15 лет включают все вышеперечисленные, а также лучшее предложение по изменению бюджетного законодательства. Номинации для юрлиц. Современные формы представления проекта местного бюджета для граждан. Лучшие обучающие мероприятия по бюджетной тематике. Лучшая информационная панель по бюджету для граждан. Бюджет для граждан от СМИ. Бюджет и технологии будущего. Каждый может подать только одну заявку, выбрав до двух номинаций. Проект должен быть посвящен теме бюджета и представлен в понятной для широкой аудитории форме. К заявке необходимо приложить описание идеи, а также предложение по ее реализации и практическому применению. Прием работы осуществляется до 29 мая включительно. Подробные условия, критерии оценки и конкурсные задания размещены на официальных сайтах Комитета финансов Ленинградской области. Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50. Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио «Тосно». Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8-921-187-49-78 или же 8-813-61-286-50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно». Вы слушали новости Ленинградской области на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо, что остаетесь с нами. До новых встреч в эфире.

0: 79 УКВ.
1: Радиоканал «Радио Тосно Плюс» предназначен для прослушивания радиослушателями от 12 лет.
2: Радио Тосно Плюс. Птица счастья завтрашнего дня.

Меня как-то спросили, где ты силы берешь? Я ответил: в России, если сердцем живешь. Когда хочется небо на рассвете обнять и от запаха хлеба ощутить благодать среди бескрайних путей дорог.

Меня с детства учили совесть чистой держать. За Россию и веру будь готов все отдать.

спросили, где ты силы берешь? Я ответил, в России, если сердцем живешь.

Я ответил: в России. Я Россию люблю. Я Россию люблю.

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тост на плюс».
5: Радио «Тост на плюс» 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: Иногда кажется, что мир жесток, но это не так. Потому что есть ты и тысячи тех, кто каждый день доказывает. Добро сильнее. Это чувство общей цели, поддержки и благодарности. Это форум «Мы вместе». Наше главное событие. Наше большое сообщество добрых людей. Приезжай и почувствуй это. Вместе наградим лучших, научимся новому, найдем решение для новых добрых дел. Регистрируйся прямо сейчас на сайте forum.myvmeste.rf. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тост на плюс».
2: Радио «Тост на плюс».

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: Уважаемые граждане, будьте бдительны, остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам звонят якобы представители оператора мобильной связи, сотрудники полиции или чиновники, и под любым предлогом просят продиктовать код из СМС или сообщить данные банковской карты, помните, это мошенники. Кладите трубку без разговоров.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: Тосно, 19 часов.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости Тоснинского муниципального района на радио Тосно Плюс. У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. 5 мая, в преддверии Дня Победы, когда вся страна готовится отдать дань уважения подвигу предков, в многофункциональном молодежном центре Тоснинского района прошла интеллектуальная патриотическая викторина, посвященная 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В одном месте собрались самые эрудированные и увлеченные истории Родины команды. Это был экзамен на знание прошлого своей страны, проверка глубины памяти и уважение к наследию доблестных прадедов. Участники, школьники, для которых Великая Отечественная перестала быть просто страницей в учебнике и стала частью личной ответственности за сохранение правды. В торжественной обстановке к ребятам обратился председатель Совета ветеранов района Семенин Вадим Викторович. Он подчеркнул особую важность подобных встреч и отметил, что знание истории – это не только эрудиция, но и нравственный стержень, который не позволяет искажать факты и забывать о цене мирного неба. Борьба за звание лидеров развернулась нешуточная. Вопросы викторины были подобраны так, чтобы выйти за рамки школьной программы. Юношам и девушкам пришлось продемонстрировать смекалку, логику и умение анализировать всевозможные источники. Вопросы о малоизвестных фактах, героях тыла, партизанском движении и ключевых сражениях держали в напряжении до самого финала. По итогам напряженных баталий жюри определило сильнейших. Победителями стали команда «Тимофеевцы» из средней школы номер 3 города Тосно, инженеры из инженерной школы, а также команда «Звезда» из средней школы номер 1 города Тосно. Всем призерам вручили дипломы и памятные подарки. Но главная награда для каждого – это чувство сопричастности к великой истории своей Родины и уверенность в том, что память о подвиге народа будет жить в сердцах новых поколений.

0: Михаил Михайлов, Егор Сидоркин, Алишер Ешанкулов. Тосно.
1: Хотите, чтобы ваш город стал еще лучше? Есть все возможности повлиять на его развитие. И в этом помогут добровольцы. Их можно будет встретить на центральной площади города, в общественных пространствах и на праздниках. Везде, где можно легко и быстро отдать свой голос за любимое место. В многофункциональном молодежном центре Тоснинского района прошла обучающая встреча с добровольцами комфортной городской среды. Специалисты центра провели обучение для юношей и девушек, рассказали им о проекте и спланировали совместную работу. Не забывайте, что федеральный проект по формированию комфортной городской среды направлен на то, чтобы сделать города удобнее, красивее и безопаснее. В субботу 25 апреля команда Тоснинского муниципального района, которая включала добровольцев, активистов и членов Совета молодежи Тоснинского района, вернулась домой из Лужского района, где проходили знаменитые на весь 47-й регион тренды добровольчества. Что это такое? Это увлекательное образовательное мероприятие ресурсного добровольческого центра Ленинградской области. А еще это целые сутки полноценной работы над своим проектом. Мастер-классы по первой помощи и управлению дронами, а также надолго запоминающийся аукцион внутренней валюты доброкоинов. Также это новые люди со всего региона, заряженные идеями и желанием сделать этот мир лучше. Разработкой команды района стал семейный фестиваль «Тосноленд». И пусть денежный приз в этот раз они не выиграли, но в конкурсе все равно победили. Ведь результатом стало не финансирование, а понимание того, что проект можно осуществить силами единства поселений района. Тоснинские студенты в числе лучших на международном уровне. В Полоцке прошел 4-й международный фестиваль профессионального мастерства «Лесные игры. Новые стандарты». В соревнованиях участвовали представители России, Белоруссии и Казахстана. И среди них достойно выступили наши студенты. Так, Артем Гусев стал призером в личном зачете на этапе «Лесная тропа». А Иван Рудаков – призер в упражнении «Точный рез». Командные результаты тоже на высоте. Призовое место в конкурсе «Лесоруб», а также призовое место в дисциплине «Лесная тропа» по итогам 3 дней. Энергия, драйв и брейк-данс. В воскресенье 26 апреля в Тоснинском дворце культуры прошел районный фестиваль-конкурс молодежной уличной культуры «Тосно зажигает». В мероприятии приняли участие более 80 участников из Тоснинского и Кировского районов. Фестиваль проводился в нескольких номинациях, чтобы каждый участник смог продемонстрировать свои навыки. Призовые места по номинациям разделились следующим образом. Так, в номинации «Начинающие до 1 года опыта 1 на 1» первое место занял Бояка Дил из города Кировск, второе – Арустумян Константин из Тосна и третье – Корнышева Алиса из Никольского. Начинающие до 2 лет опыта 1 на 1. Первое место – Дмитриев Артем из Тосна, второе – Воронин Андрей из Ульяновки и третье – Лаптев Максим из Никольского. Продолжающие до 4 лет опыта 1 на 1. Первое место – Гринстеп из Шапок, второе место – Липатов Павел из Тосны, третье – Кашкин Артемий, также из Тосна. Юниоры-профи без ограничений по опыту 1 на 1. Первое место – Медведев Глеб, город Тосна, второе – Шульмин Ярослав из Ульяновки и третье – Здоров Владислав из Тосна. Соревнования по разделам брейк-данса без ограничений по опыту 1 на 1. Первое место – Шульмин Ярослав, второе – Здоров Владислав, третье – Рой Стефания. Все победители и призеры были награждены медалями, статуэтками и памятными подарками. Перебои в работе сердца, замирание, толчки, лишние удары. Опасно ли это? Чувство замирания или лишнего удара сердца знакомо многим. Это пугает и вызывает много вопросов. Кардиолог Тоснинской КМБ Сеймур Султанов объясняет, почему возникают перебои, когда это вариант нормы, а когда пора идти на прием к врачу.
2: С вами врач-кардиолог Сеймур Султанов. И сегодня мы разберем ощущения, которые очень часто тревожат пациентов. Внезапные замирания или перебои.

0: сбой в работе сердца, словно оно на секунду проваливается. Опасно ли это и когда нужно обратиться к врачу? Чаще всего это явление называется экстрасистолией. Представьте, что сердце бьется ровно, как часы. Вдруг возникает внеочередной преждевременный удар, то есть сокращение сердца. Это и есть экстрасистола. После этого удара сердцу требуется небольшая пауза, чтобы перезарядиться. И именно эту паузу мы ощущаем как замирание, пропуск удара или провал. Такие перебои могут возникать у всех абсолютно здоровых людей на фоне стресса, переутомления, употребления кофеина, энергетиков, алкоголя. Если такое ощущение возникает редко и проходят сами, чаще всего они безопасны для жизни. Однако существуют ситуации, требующие обязательного внимания врача-кардиолога. Во-первых, если замирания сердца участились или начали возникать сериями. Во-вторых, если к перебоям присоединяются другие симптомы, такие как головокружение, слабость, одышка, боли в сердце и обморочное состояние. В-третьих, если у вас уже есть диагностированные заболевания сердца, такие как ишемическая болезнь, перенесенные инфаркты, другие операции на сердце, желудочковая форма экстрасистолии требует особого внимания. Она более интенсивна и может быть связана с серьезной патологией. Настоятельно просим вас, не ставьте себе диагнозы по ощущениям. Почувствовать замирание легко, но понять его причину может только врач после обследования. Подход к лечению всегда индивидуален. Если замирание единичное и не связано с болезнью сердца, лечение может не потребоваться. Достаточно нормализовать режим сна, отдыха, снизить стресс и отказаться от таких стимуляторов, как кофеин, энергетики, алкоголь. Если же аритмия вызвана основным заболеванием, лечение будет направлено на него. В ряде случаев назначаются седативные или антиаритмические препараты. И уже при неэффективности антиаритмических препаратов выполняется малоинвазивная операция, такая как радиочастотная абляция, где прижигается очаг возникновения вот этих экстрасистол. Помните, ваша задача вовремя обратиться к врачу, а наша задача – сберечь здоровье вашего сердца. Берегите себя и своих близких.
1: Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио «Тосно». Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8-921-187-49-78 или же 8-813-61-286-50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно». Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50. Вы слушали новости Тоснинского муниципального района на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо большое, что остаетесь с нами, и до новых встреч в эфире.
2: Радио «Тосно Плюс» 70,79 МГц.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: Накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тост на Плюс.
5: Радио Тост на Плюс. 70,79 мегагерц.

0: Международная акция «Память сердца». 9 мая в 9:50 по московскому времени на телеканале «Мир-24».
1: Мне было 11, когда началась война. Будто сразу все потемнело и вокруг, и в душе. Учеба быстро отошла в сторону, меня отправили на колхозные работы. Дали жеребенка, и я пахал. Возил снопы, потом еще валил лес и пилил дрова. А в ремесленном училище мы уже делали мины для фронта. Так детство кончилось очень...
2: Телеканал «Тосненское телевидение». Свидетельство о регистрации Л номер ТУ-78-01082 выдано 19 марта 2012 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

0: Здравствуйте, ребята. Сегодня мы с вами на таком необычном внеурочном занятии поговорим об одной очень важной и значимой теме. Поговорим о нашем замечательном городе Тосно в годы Великой Отечественной войны. Давайте начнем с того, что все-таки с вами познакомимся, и мне бы очень хотелось узнать, а есть ли у кого-нибудь среди вас мечта? И если да, то какая она? Кто может что-нибудь ответить? Давай.
1: Меня зовут Влада, и моя мечта — попасть в детский лагерь «Артек», который находится на полуострове Крым.
0: А почему ты хочешь в него попасть?
1: «Артек» — это сбор ребят, которые объединены одной идеей, какой-то одной мечтой, ведь каждый, наверное, ребенок, который принимает участие в каких-то мероприятиях, акциях, конкурсах, всегда хочет ощутить близость с теми, попасть в команду единомышленников. А «Артек» — это то место, где собираются ребята со всей страны, загораются одной идеей и двигаются дальше по жизни вместе.
0: Супер! У тебя очень прекрасная мечта. Друзья, может быть, у кого-нибудь еще среди вас есть мечта? Давай.
2: Меня зовут Василий Шарковкин 8-го, и я не верю в мечты, так как я считаю, что надо не говорить о том, как я мечтаю, о невероятных высотах, а сразу это делать. Поэтому я считаю, надо не мечтать, а делать сразу.
0: Поняла, это очень здорово, интересно. Знаете, друзья, сейчас ваш коллега сказал одну очень интересную мысль. Дело в том, что мы сейчас очень часто думаем о том, что мечта – это что-то несбыточное, что-то далекое, чего мы, конечно, хотим, но чего на самом деле никогда с нами не будет. Знаете, это современная позиция, и раньше, как правило, ее не существовало. Раньше ребята, такие как вы, действительно мечтали. С такой детской наивностью верили во что-то приятное, большое, к чему им хотелось стремиться и к чему они действительно шли. Но дело в том, что мечтам многих из них не суждено было сбыться. И все потому, что началась Великая Отечественная война. Точно такие же ребята, как вы, которые прямо сейчас сидят передо мной, столкнулись с тем, с чем точно не готовы были столкнуться. И поэтому сегодня, друзья, очень важно

0: Помнить о подвигах предков, которые обеспечили нашу с вами жизнь и наше мирное небо над головой. Сейчас мы с вами можем любить, дружить, смеяться, гулять по улице, и все благодаря тому, что кто-то однажды отдал свою жизнь за это. И это был не один человек, их было очень много, это были миллионы наших с вами бабушек и дедушек, прадедушек, прапрадедушек, которые не пожалели себя, чтобы стать причиной наших с вами жизней. И в наши дни очень важно сохранять историческую память, и это та миссия, которая лежит на плечах каждого из нас с вами. И мы, как Тосинская телерадиокомпания, не смогли пройти стороной 80-летия Победы и подготовили для вас небольшой фильм, который будет рассказывать вам о том, что было с нашим городом, таким замечательным, таким благоустроенным, ярким, приятным и чистым, 80 лет назад, в годы Великой Отечественной войны. Я хочу вам напомнить, что Тосно был оккупирован немцами, и на этих территориях были жители, которые от них страдали. И то, как жил наш город и как он выжил, вы сможете увидеть в фильме.
1: Когда над родиной набатом беда качнула небосвод, отец мой стал простым солдатом в тот страшный 41-й год. Идя сквозь слезы, кровь и пепел, чье сердце гневно не дрожит. Не знаю, где он пулю встретил, не знаю я, где он лежит. И чья рука его зарыла, песок или глину постеля. Но знаю, что его могила — вся им спасенная земля.
2: Внимание! Говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза.
1: Рано утром 22 июня мирную тишину прервали взрывы и грохот орудий. Германия, нарушив границы Советского Союза, начала свое вероломное наступление. Началась Великая Отечественная война, один из самых трагических и героических периодов в богатой истории нашей страны. Сражения были жестокими и кровопролитными. В первые месяцы противостояний Красная Армия отступала под натиском превосходящих сил противника. Враг стремительно продвигался вглубь территории СССР, оставляя за собой разрушенные города и села, гибель и страдания, сломленные души обычных людей, которые просто мечтали о светлом будущем. Несмотря на серьезные потери, советские войска продолжали сражаться, демонстрируя мужество и стойкость. Все желающие могли вступить в ряды бойцов и встать на защиту рубежей отчизны от коричневой чумы, которая на тот момент уже захватила всю Европу. Немецкое командование строило все новые планы по установлению мирового господства. Дойти до Уральских гор фашисты намеревались меньше, чем за полгода. Главной же целью для них был захват Москвы. Но в невероятной обстановке наши прадеды смогли остановить наступление в считанных километрах от столицы и переломить ход битвы. Победа на этом этапе стала символом несгибаемой воли могучего народа. На северо-западном направлении ситуация складывалась отнюдь не лучшим образом. В первые дни войны на предприятиях Тоснинского района были созданы отряды народного ополчения и санитарные дружины. Все трудоспособное население работало на сооружении оборонительных рубежей. На фронт отправилось около 10 тысяч тоснинцев. Многие добровольно. Боевые действия на территории района начались в августе 41-го после прорыва фашистами Лужского оборонительного рубежа. 25-го числа пала Любань. Затем враг вошел и в поселок Тосно. Противник превратил эти места в мощную военную базу. Отсюда стреляли крупные.

крупнокалиберной пушки прямо по Ленинграду, кольцо вокруг которого замкнулось 8 сентября. Началась блокада. Почти 900 дней город находился в окружении. Голод и холод. Нечеловеческие мучения и смерть. Но все равно, как и во все времена, жители северной столицы сохраняли веру в лучшее. Они не сдавались, продолжали сражаться и работать. Мирное население Тоснинского района привлекалось к работам по строительству укреплений. У людей изымались продукты питания, одежда, обувь. Все шло на снабжение нацистов. В Тосно, в каменном храме, был оборудован госпиталь для раненых солдат вермахта. Здесь же рядом было немецкое кладбище. Одним из рекордсменов по количеству концлагерей на территории Ленинград-стороны, по мнению фашистов, идеальная территория для создания мест, где будут подвергаться нечеловеческим мучениям не только солдаты, но и ни в чем не повинные граждане – дети, женщины, старики. По воспоминаниям местных жителей, которым удалось запечатлеть эти страшные годы, полумертвые военнопленные лежали во рвах. Кто-то из них еще мог поднять одну руку, чтобы дать понять, что он живой. Но их тут же засыпали землей навсегда. В 2024 году в деревне Зайцево Гатчинского округа был открыт мемориал мирным жителям Советского Союза, которые стали жертвами нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны. 47-метровую стеллу, на вершине которой находится мать, обнимающая испуганных детей, хорошо видна с прилегающих трасс. Боевые действия нанесли огромный экономический урон всей стране. Населенные пункты нашего района были уничтожены на 70%. Фашисты жили в деревнях. Они насильно забирали у населения все, что они так тщательно берегли долгие годы. Кров, скот, продукты, швейные машины, патефоны, примусы и керосинки. Люди страдали, голодали и мерзли под ежедневной угрозой смерти. Но все равно глубоко в душе верили, что победа будет за нами. Так и произошло. На Тоснинской земле проходили масштабные военные операции. Любанская, Синявинская и Искра. Войска Ленинградского и Волховского фронтов предпринимали по скорейшему прорыву блокадного кольца. Накапливая силы, Красная армия постепенно переходила из обороны в наступление вплоть до Берлина. Решающим для района стал январь 44-го, когда фашистов наконец-то отогнали от наших территорий. Благодаря неимоверному героизму, отваге и непоколебимости жителей северной столицы и солдат, планам немецкого руководства по уничтожению Великого Ленинграда не суждено было реализоваться на практике. Сталинград и Курская битва, освобождение от фашистов Белоруссии, Украины, Прибалтики и Европы стало следующим этапом войны. Советские войска стремительно продвигались вперед, освобождая оккупированные территории и приближая ту самую долгожданную победу. Тоснинский район и по сей день носит имена солдат, сражавшихся за независимость великой державы. Улица Блинникова, Татмина. А также Ани Алексеевой и Боярова в честь защитников нашей земли. Бойцов 364-й Омско-Тоснинской стрелковой дивизии. В Любани в честь Героя Советского Союза названа улица Туйчир-Джигитова. А в Шапках в честь партизанки Нины Куковеровой. В июле 2020 года поселку Красный Бор было присвоено почетное звание Ленинградской области «Населенный пункт воинской доблести» за мужество, стойкость и героизм бойцов, проявленные при обороне этих мест и города Колпино в ходе Ленинградской оборонительной стратегической операции, а также за сохранение памяти о советских воинах, павших в Красноборской наступательной операции 1943 года при освобождении поселка от немецко-фашистских оккупантов. На Октябрьской железной дороге в наши дни продолжает курсировать именной электропоезд в память о подвиге Ижорского батальона. Он был сформирован из обычных рабочих завода. 26 августа 1941 они ехали на поезде, чтобы заступить на ночную смену. Но, к сожалению...

не успели добраться. Самолеты противника со стороны Любани полетели в направлении Тоснинского вокзала. В результате массированной бомбежки погибло несколько десятков человек. В память об этой трагедии у железнодорожной станции Тосна-2 был установлен памятный знак. На карте боевых действий обоих сторон Любань помечалась как настоящая крепость. Одна из основных попыток прорвать блокаду была предпринята в январе 1942-го, но тогда не получилось достичь главной цели. В 44-м уже нельзя было терять шанс расплатиться с врагом за все и поставить жирную точку в вопросе пребывания немецких войск в Тоснинском районе. Тяжелейшие бои за Любань шли почти две недели. Немцы превратили эти окрестности в почти неприступный плацдарм. Тем не менее, благодаря продуманным наступательным тактикам и отваге наших бойцов, к вечеру 28 января 1944-го врага здесь уже не было. Тогда Москва салютовала доблестным воинам, освободившим Тоснинский район 12 артиллерийскими залпами из 124 орудий. В декабре 2023-го Любани было присвоено звание «Город воинской доблести». В течение всех послевоенных лет органы местного самоуправления и организации прилагали много усилий по сохранению исторической памяти о доблестных героях-земляках. На братских захоронениях на территории района покоятся десятки тысяч солдат, павших в тех жестоких боях. Постоянно поисковые движения находят части техники и останки красноармейцев, которых затем со всеми почестями предают земле, где их души находят вечный покой. Победа в Великой Отечественной войне была завоевана ценой огромных жертв и страданий. Миллионы советских людей погибли на полях сражений, умерли от голода и болезней. Но благодаря их мужеству и стойкости сейчас светит солнце, развиваются города, звучит детский смех. Бойцы отдали жизнь за Родину, за мир, за каждого из нас. Мы просто не имеем права допустить искажения истории, что, к сожалению, сейчас происходит на Украине, где уже современные герои в рамках проведения специальной военной операции отстаивают нашу правду, которую просто больше не хотят воспринимать всерьез в Европе. Ведь фашистские нелюди вновь подняли свои головы, за что и отвечают перед ежедневным шквалом огня российской армии. Каждый год 9 мая жители района приходят к братским захоронениям и монументам, чтобы отдать свой гражданский долг и вспомнить о тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость Родины. Мы должны передавать из поколения в поколение столь важные факты о Великой Отечественной войне, чтобы никогда больше не повторилось той беды, за что и отвечают перед ежедневным шквалом огня российской армии. Каждый год 9 мая жители района приходят к братским захоронениям и монументам, чтобы отдать свой гражданский долг и вспомнить о тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость Родины. Мы должны передавать из поколения в поколение столь важные факты о Великой Отечественной войне, чтобы никогда больше не повторилось той беды,

1937 году. И род мой тошнинский. У бабушки было 5 сыновей и 3 дочки. 8 человек. В 1941 началась война. К нам немцы пришли с этого, с Любани. Когда они поступили в Любань, здесь сообщили. И мы все, Балашовка, все стали прятаться в лес, убегать. Там уже были эти у нас вырыты, ну, блиндажи или окопы. И мы же боялись выходить, что нас убьют. В нашем доме жили немцы-солдаты. А мы жили на кухне. Раньше же у всех были печки русские. У немцев через 2 дома от нас бойня была. Нам доставалось с бойни, в 43-м, по-моему. Нас стали уже к нам уполномочены. Здесь сообщили. И мы все, Балашовка, все стали прятаться в лес, убегать. Там уже были эти у нас вырыты, ну, блиндажи или окопы. И мы же боялись выходить, что нас убьют. В нашем доме жили немцы-солдаты. А мы жили на кухне. Раньше же у всех были печки русские. У немцев через 2 дома от нас бойня была. Нам доставалось с бойни, в 43-м, по-моему. Нас стали уже к нам уполномочены.

участников СВО, цифровизация госуслуг и сохранение культурного и исторического наследия региона. Наша задача – двигаться вперед, слышать и слушать наших жителей, решать вопросы в интересах большинства. Каждый из нас должен работать с максимальной эффективностью, подчеркнул губернатор Александр Дрозденко. Сотрудница одного из учреждений подведомственных комитетов финансов Ленинградской области Ольга Николаевна Долгополова проявила исключительную гражданскую ответственность. Обнаружив среди старых бумаг уникальные документы 1944-45 годов, она не осталась равнодушной и передала их на вечное хранение в архив. В числе находок – подлинные акты обследования зданий, пострадавших от немецко-фашистской оккупации, и редкая жалобная книга Кингисеппского отделения Госбанка, начатая в 1945 году. Эти материалы – живое свидетельство не только масштабов разрушений, но и колоссальных усилий по восстановлению экономики региона, а также героизма людей в тылу. Документы содержат детальные сведения о повреждениях служебных и жилых помещений отделений Госбанка в Кингисеппе. Разрушение крыш, электропроводки и отделки на сумму около 29 тысяч рублей в ценах того времени, что составляло 11-15% ущерба. Переписка с Ленинградской областной конторой Госбанка и протоколы заседаний правления раскрывают механизмы списания убытков и демонстрируют, как в первые послевоенные месяцы осуществлялся государственный контроль за финансовой системой. Особую ценность этим бумагам придают подписи управляющих, бухгалтеров и членов комиссий, сохранившие для потомков имена тех, кто в тяжелейших условиях восстанавливал мирную жизнь. Поступок Ольги Николаевны – пример того, как неравнодушие и уважение к истории позволяют сохранить бесценные свидетельства прошлого для будущих поколений. В Гатчинском округе активисты территориального общественного самоуправления «Наш дом Мариенбург» привели в порядок заброшенный ДОТ Красногвардейского укрепрайона. Долгое время сооружение на улице Садовой оставалось без внимания и было завалено мусором. В уборке приняли участие представители территориального общественного самоуправления, школьники, ветераны и активные жители микрорайона. В процессе очистки внутреннего пространства были обнаружены исторические предметы, в том числе икона 18 века, которую планируется восстановить и вернуть на место. Также художник-реставратор обновил памятную надпись «Никто не забыт, ничто не забыто» на стене ДОТа. Проект реализован благодаря инициативе ТОС и поддержке партнеров. На призыв откликнулось Управление благоустройства и дорожного хозяйства города Гатчины. С помощью тяжелой техники специалисты удалили пни, выровняли рельеф и подготовили основание для будущего газона. Все работы проводились с особой осторожностью, чтобы не повредить ранее высаженные растения. В дальнейшем на этом месте планируется создать мемориальное пространство, посвященное истории Красногвардейского укрепрайона и памяти защитников рубежей. По вопросам инициирования проектов, поиска поддержки, взаимодействия с администрацией или привлечения партнеров можно обратиться за консультацией в Комитет общественных коммуникаций Ленинградской области. Комитет градостроительной политики Ленобласти завершил прием заявок на конкурс «Концепция пространственного развития муниципальных образований Ленинградской области». В этом году на рассмотрение поступило 36 работ в трех номинациях – павильон из дерева, 3D-печатный павильон и павильон из лозы и тростника. В настоящее время проекты проходят экспертизу, а имена победителей будут объявлены до конца мая. Мы стремимся, чтобы идеи, представленные на конкурсе, были не только интересными, но и жизнеспособными в реальной жизни. Малый павильон – это удобный формат для практической проверки. Можно оценить материал, конструкцию, освещение, интеграцию в ландшафты, удобства для людей. Мы будем сопровождать лучшие проекты и помогать авторам воплощать их в жизнь на территории муниципалитетов. Для студентов это отличная возможность получить реальный опыт и завести полезные профессиональные знакомства, рассказал председатель Комитета градостроительной политики Ленобласти Игорь Кулаков. Конкурс призван найти современные архитектурные и дизайнерские решения для общественных пространств региона. Наиболее перспективные концепции

0: акции могут быть реализованы в проектах Ленинградской области. Мероприятие уже стало для участников платформой для перехода от идеи к реальному объекту. Яркий пример – парклет в Новоселье, созданный по проекту студентов СПБ ГАСУ, победителей конкурса. Их работа была отмечена статуэткой «Золотого Трезини» как лучшая малоархитектурная форма в общественном пространстве. Этот успешный опыт стал основой для учреждения новой номинации в международном конкурсе, посвященной лучшим реализованным студенческим проектам. Комитет финансов Ленобласть объявляет о старте конкурса, посвященного популяризации бюджета среди жителей. Участникам предлагается представить информацию о бюджете в доступной, увлекательной и современной форме с помощью искусства, видеороликов, игр, технологий и других креативных решений. К участию приглашаются школьники, взрослые и организации. Кто может принять участие? Физические лица до 15 лет, физические лица старше 15 лет, а также юридические лица, организации, учреждения и компании. Номинации для участников до 15 лет. Бюджет для граждан в современных формах искусства. Лучший видеоролик о бюджете. Информационные карточки по бюджету для соцсетей и мессенджеров. Лучшая настольная игра о бюджете для граждан. Бюджет и технологии будущего. Номинации для участников старше 15 лет включают все вышеперечисленные, а также лучшее предложение по изменению бюджетного законодательства. Номинации для юрлиц. Современные формы представления проекта местного бюджета для граждан. Лучшее обучающее мероприятие по бюджетной тематике. Лучшая информационная панель по бюджету для граждан. Бюджет для граждан от СМИ. Бюджет и технологии будущего. Каждый может подать только одну заявку, выбрав до двух номинаций. Проект должен быть посвящен теме бюджета и представлен в понятной для широкой аудитории форме. К заявке необходимо приложить описание идеи, а также предложение по ее реализации и практическому применению. Прием работы осуществляется до 29 мая включительно. Подробные условия, критерии оценки и конкурсные задания размещены на официальных сайтах Комитета финансов Ленинградской области. Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50. Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио «Тосно». Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8 921 187 49 78 или же 8 813 61 286 50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно». Вы слушали новости Ленинградской области на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо, что остаетесь с нами. До новых встреч в эфире.
1: Радио «Тосно Плюс» 70,79 МГц.
0: Радио «Тосно Плюс». Всегда лучшее качество и креатив.

слышишь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, слышишь? Все отлично у меня.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тост на Плюс.
4: Радио Тост на Плюс. 70,79 мегагерц.

В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс». Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: представляйте себе свой идеальный завтрашний день. Вы увидите, во многом будет так.
1: Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах.

0: Осло Блюз.
1: Белосиних снегов безо лжи.

0: Тосно, 21 час.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости Тоснинского муниципального района на радио Тосно Плюс. У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. 5 мая, в преддверии Дня Победы, когда вся страна готовится отдать дань уважения подвигу предков, в многофункциональном молодежном центре Тоснинского района прошла интеллектуальная патриотическая викторина, посвященная 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В одном месте собрались самые эрудированные и увлеченные истории Родины команды. Это был экзамен на знание прошлого своей страны, проверка глубины памяти и уважение к наследию доблестных прадедов. Участники, школьники, для которых Великая Отечественная перестала быть просто страницей в учебнике и стала частью личной ответственности за сохранение правды. В торжественной обстановке к ребятам обратился председатель Совета ветеранов района Семенин Вадим Викторович. Он подчеркнул особую важность подобных встреч и отметил, что знание истории – это не только эрудиция, но и нравственный стержень, который не позволяет искажать факты и забывать о цене мирного неба. Борьба за звание лидеров развернулась нешуточная. Вопросы викторины были подобраны так, чтобы выйти за рамки школьной программы. Юношам и девушкам пришлось продемонстрировать смекалку, логику и умение анализировать всевозможные источники. Вопросы о малоизвестных фактах, героях тыла, партизанском движении и ключевых сражениях держали в напряжении до самого финала. По итогам напряженных баталий жюри определило сильнейших. Победителями стали команда «Тимофеевцы» из средней школы номер 3 города Тосно, инженеры из инженерной школы, а также команда «Звезда» из средней школы номер 1 города Тосно. Всем призерам вручили дипломы и памятные подарки. Но главная награда для каждого – это чувство сопричастности к великой истории своей Родины и уверенность в том, что память о подвиге народа будет жить в сердцах новых поколений. Михаил Михайлов, Егор Сидоркин, Алишер Ешанкулов. Тосно.
5: Хотите, чтобы ваш город стал еще лучше? Есть все возможности повлиять на его развитие. И в этом помогут добровольцы. Их можно будет встретить на центральной площади города, в общественных пространствах и на праздниках. Везде, где можно легко и быстро отдать свой голос за любимое место. В многофункциональном молодежном центре Тоснинского района прошла обучающая встреча с добровольцами комфортной городской среды. Специалисты центра провели обучение для юношей и девушек, рассказали им о проекте и спланировали совместную работу. Не забывайте, что федеральный проект по формированию комфортной городской среды направлен на то, чтобы сделать города удобнее, красивее и безопаснее. В субботу 25 апреля команда Тоснинского муниципального района, которая включала добровольцев, активистов и членов Совета молодежи Тоснинского района, вернулась домой из Лужского района, где проходили знаменитые на весь 47-й регион тренды добровольчества. Что это такое? Это увлекательное образовательное мероприятие ресурсного добровольческого центра Ленинградской области. А еще это целые сутки полноценной работы над своим проектом. Мастер-классы по первой помощи и управлению дронами, а также надолго запоминающийся аукцион внутренней валюты доброкоинов. Также это новые люди со всего региона, заряженные идеями и желанием сделать этот мир лучше. Разработкой команды района стал семейный фестиваль «Тосноленд». И пусть денежный приз в этот раз они не выиграли, но в конкурсе все равно победили. Ведь результатом стало не финансирование, а понимание того, что проект можно осуществить силами единства поселений района. Тоснинские студенты в числе лучших на международном уровне. В Полоцке прошел 4-й международный фестиваль профессионального мастерства «Лесные игры. Новые стандарты». С соревнованиях участвовали представители России, Белоруссии и Казахстана. И среди них достойно выступили наши студенты. Так Артем Гусев стал призером в личном зачете на этапе «Лесная тропа». А Иван Рудаков – призер в упражнении «Точный рез». Командные результаты тоже на высоте. Призовое место в конкурсе «Лесоруб», а также призовое место в дисциплине «Лесная тропа» по итогам трех дней. Энергия, драйв и брейк-данс. В воскресенье 26 апреля в Тоснинском дворце культуры прошел районный фестиваль-конкурс молодежной уличной культуры «Тосна зажигает». В мероприятии приняли участие более 80 участников из Тоснинского и Кировского районов. Фестиваль проводился в нескольких номинациях, чтобы каждый участник смог продемонстрировать свои навыки. Призовые места по номинациям разделились следующим образом. Так, в номинации «Начинающие до одного года опыта один на один» первое место занял Бояка Дил из города Кировск, второе – Арустумян Константин из Тосна и третье – Корнышева Алиса из Никольского. Начинающие до двух лет опыта один на один. Первое место – Дмитриев Артем из Тосна, второе – Воронин Андрей из Ульяновки и третье – Лаптев Максим из Никольского. Продолжающие до 4 лет опыта 1 на 1. Первое место – Гринстеп из Шапок. Второе место – Липатов Павел из Тосны. Третье – Кашкин Артемий, также из Тосна. Юниоры-профи без ограничений по опыту 1 на 1. Первое место – Медведев Глеб, город Тосна. Второе – Шульмин Ярослав из Ульяновки. И третье – Здоров Владислав из Тосна. Соревнования по разделам брейк-данса без ограничений по опыту 1 на 1. Первое место – Шульмин Ярослав, второе – Здоров Владислав, третье – Рой Стефания. Все победители и призеры были награждены медалями, статуэтками и памятными подарками. Перебои в работе сердца, замирание, толчки и лишние удары – опасно ли это? Чувство замирания или лишнего удара сердца знакомо многим. Это пугает и вызывает много вопросов. Кардиолог Тоснинской КМБ Сеймур Султанов объясняет, почему возникают перебои, когда это вариант нормы, а когда пора идти на прием к врачу.
6: С вами врач-кардиолог Сеймур Султанов. И сегодня мы разберем ощущения, которые очень часто тревожат пациентов. Внезапные замирания или перебои в работе сердца, словно оно на секунду проваливается. Опасно ли это и когда нужно обратиться к врачу? Чаще всего это явление называется экстрасистолией. Представьте, что сердце бьется ровно, как часы. Вдруг возникает неочередной преждевременный удар, то есть сокращение сердца. Это и есть экстрасистола. После этого удара сердцу требуется небольшая пауза, чтобы перезарядиться. И именно эту паузу мы ощущаем как замирание, пропуск удара или провал. Такие перебои могут возникать у всех абсолютно здоровых людей на фоне стресса, переутомления, употребления кофеина, энергетиков, алкоголя. Если такое ощущение возникает редко и проходят сами, чаще всего они безопасны для жизни. Однако существуют ситуации, требующие обязательно внимания врача-кардиолога. Во-первых, если замирания сердца участились или начали возникать сериями. Во-вторых, если к перебоям присоединяются другие симптомы, такие как головокружение, слабость, одышка, боли в сердце и обморочное состояние. В-третьих, если у вас уже есть диагностированные заболевания сердца, такие как ишемическая болезнь, перенесенные инфаркты, другие операции на сердце. Желудочковая форма экстрасистолии требует особого внимания. Она более интенсивна и может быть связана с серьезной патологией. Настоятельно просим вас, не ставьте себе диагнозы по ощущениям. Почувствовать замирание легко, но понять его причину может только врач после обследования. Подход к лечению всегда индивидуален. Если замирание единичное и не связано с болезнью сердца, лечение может не потребоваться. Достаточно нормализовать режим сна, отдыха, снизить стресс и отказаться от таких стимуляторов, как кофеин, энергетики, алкоголь. Если же аритмия вызвана основным заболеванием, лечение будет направлено на него. В ряде случаев назначаются седативные или антиаритмические препараты. И уже при неэффективности антиаритмических препаратов выполняется малоинвазивная операция, такая как радиочастотная абляция, где прижигается очаг возникновения вот этих экстрасистол. Помните, ваша задача вовремя обратиться к врачу, а наша задача – сберечь здоровье вашего сердца. Берегите себя и своих близких.
4: Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио Тосно. Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8-921-187-49-78 или же 8-813-61-286-50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно». Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50. Вы слушали новости Тоснинского муниципального района на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо большое, что остаетесь с нами, и до новых встреч в эфире.
2: Радио «Тосно Плюс» 70,79 МГц.

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».

0: ведь у КВ.
1: В эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
2: Ты защищаешь семью, также должен защищать родину. Свои. Ну, это товарищ, который отдаст последнее за тебя. Когда тебе пули, когда по тебе пулемет стреляет, и товарищ прибегает, тебя вытаскивает или прикрывает, тогда он жизнью рискует. Самое дорогое, что ему дали когда на свете. И поэтому это ценится, чувствуется. И поэтому мы как бы все стоим друг за другом.
3: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Наше дело правое.
1: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

что это нас не сменит. Закрывай глазки. Расскажу тебе сказку. Я приду домой устала, ночь в окне за шторкой, в доме дрема пала, но ждет не спит дочурка. Я возьму ей книжку, почитаю сказку, под бочок дам мишку, закрываешь глазки. И спою, спою тебе, что так любишь ты, и пусть несет тебя фея в цветные сны, и пусть несет тебя фея в цветные сны. А за окном дождь, а за окном снег,

только ты счастливее всех. А кто поднял меня так рано? Чьи глаза лисички? Пока в дреме мама, мы плетем косички. Возьму тебе я солнце, оранжевое лето, вплету в твои косы золотые ленты, чтоб могла всегда согреться, чтобы вновь и вновь знала твое детство, ласку и любовь, и знала твое детство, ласку и любовь.

0: Студия Вениамин Рудниченко. Здравствуйте. 81-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне отмечают по всей земле. Акция «Бессмертный полк» уже прошла на Кипре, в Таиланде, Танзании, Тунисе и других странах. Как это было, знает мой коллега Максим Бабенышев. Максим, как мир вспоминает героев Великой Отечественной войны?
1: Телеканал «Тосненское телевидение», свидетельство о регистрации Л номер ТУ-78-01082 выдано 19 марта 2012 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинграду.

0: Здравствуйте, ребята. Сегодня мы с вами на таком необычном внеурочном занятии поговорим об одной очень важной и значимой теме. Поговорим о нашем замечательном... Давай.
1: Меня зовут Влада, и моя мечта — попасть в детский лагерь «Артек», который находится на полуострове Крым.
0: А почему ты хочешь в него попасть?
1: «Артек» — это сбор ребят, которые объединены одной идеей, какой-то одной мечтой, ведь каждый, наверное, ребенок, который принимает участие в каких-то мероприятиях, акциях, конкурсах, всегда хочет ощутить близость с теми, попасть в команду единомышленников. А «Артек» — это то место, где собираются ребята со всей страны, загораются одной идеей и двигаются дальше по жизни вместе.
0: Супер, у тебя очень прекрасная мечта. Друзья, может быть, у кого-нибудь еще среди вас есть мечта? Давай.
2: Меня зовут Василий Шарковкин 8-го, и я не верю в мечты, так как я считаю, что надо не говорить о том, как я мечтаю, о невероятных высотах, а сразу это делать. Поэтому я считаю, надо не мечтать, а делать сразу.
0: Поняла, это очень здорово, интересно. Знаете, друзья, сейчас ваш коллега сказал одну очень интересную мысль. Дело в том, что мы сейчас очень часто думаем о том, что мечта – это что-то несбыточное, что-то далекое, чего мы, конечно, хотим, но чего на самом деле никогда с нами не будет. Знаете, это современная позиция, и раньше, как правило, ее не существовало. Раньше ребята, такие как вы, действительно мечтали. С такой детской наивностью верили во что-то приятное, большое, к чему им хотелось стремиться и к чему они действительно шли. Но дело в том, что мечтам многих из них не суждено было сбыться. И все потому, что началась Великая Отечественная война. Точно такие же ребята, как вы, которые прямо сейчас сидят передо мной, столкнулись с тем, с чем точно не готовы были столкнуться. И поэтому сегодня, друзья, очень важно помнить о подвигах предков, которые обеспечили нашу с вами жизнь, наше мирное небо над головой. Сейчас мы с вами можем любить, дружить, смеяться, гулять по улице, и все благодаря тому, что кто-то однажды отдал свою жизнь за это. И это был не один человек, их было очень много, это были миллионы наших с вами бабушек и дедушек, прадедушек, прапрадедушек, которые не пожалели себя, чтобы стать причиной наших с вами жизней. И в наши дни очень важно сохранять историческую память, и это та миссия, которая лежит на плечах каждого из нас с вами. И мы, как Тосинская телерадиокомпания, не смогли пройти стороной 80-летия Победы и подготовили для вас небольшой фильм, который будет рассказывать вам о том, что было с нашим городом, таким замечательным, таким благоустроенным, ярким, приятным и чистым 80 лет назад, в годы Великой Отечественной войны. Я хочу вам напомнить, что Тосно был оккупирован немцами, и на этих территориях были жители, которые от них страдали. И то, как жил наш город и как он выжил, вы сможете увидеть в фильме.
3: Когда над Родиной набатом беда качнула небосвод, очный 41-й год. Идя сквозь слезы, кровь и пепел, где он пулю встретил. Не знаю я, где он лежит, и чья рука его зарыла, песок или глину постеля. Но знаю, что его могила — вся им спасенная земля.
4: Внимание! Говорит Москва! Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза.
3: Рано утром 22 июня мирную тишину прервали взрывы и грохот орудий. Германия, нарушив границы Советского Союза, Великая Отечественная война. Один из самых

богатой истории нашей страны. Сражения были жестокими и кровопролитными. В персидском превосходящих сил противника. Враг стремительно продвигался вглубь территории СССР, оставляя за собой разрушенные города и села, гибель и страдания. Сломы стали о светлом. Несмотря на серьезные потери, советские войска сражаться, демонстрируя мужество и стойкость. Все бойцов и усила всю Европу. Немецкое командование слились меньше, чем за полгода. Один из самых богатой истории нашей страны. Сражения были жестокими и кровопролитными. В персидском превосходящих сил противника. Враг стремительно продвигался вглубь территории СССР, оставляя за собой разрушенные города и села, гибель и страдания. Сломы стали о светлом. Несмотря на серьезные потери, советские войска сражаться, демонстрируя мужество и стойкость. Все бойцов и усила всю Европу. Немецкое командование слились меньше, чем за полгода.

бойцов, проявленные при обороне стратегической операции, а также за сохранение памяти о советских войнах, павших в Красноборской наступательной операции 1943 года при освобождении поселка от немецко-фашистских оккупантов. На Октябрьской железной дороге в наши дни продолжает курсировать именной электропоезд в память о подвиге Ижорского батальона. Он был сформирован из обычных рабочих завода. Августа 41-го они ехали на поезде, чтобы заступить на ночную смену. Но, к сожалению, не успели бойцов, проявленные при обороне стратегической операции, а также за сохранение памяти о советских войнах, павших в Красноборской наступательной операции 1943 года при освобождении поселка от немецко-фашистских оккупантов. На Октябрьской железной дороге в наши дни продолжает курсировать именной электропоезд в память о подвиге Ижорского батальона. Он был сформирован из обычных рабочих завода. Августа 41-го они ехали на поезде, чтобы заступить на ночную смену. Но, к сожалению, не успели.

чтобы отдать свой гражданский долг за свободу и независимость Родины. Мы должны передавать им, чтобы никогда больше не... Вечная слава героям!

Ну что, ну как вам? Мы не видели последствий этих бомбежек, и мы не видели тех колоссальных смертей, которые были буквально на каждом шагу. И знаете, самое страшное, что может быть с нами сейчас, это потеря памяти о том, что с этим столкнулись наши с вами предки. И поэтому самая главная задача каждого из нас – это сохранять эту историческую память, сохранять те подвиги и тот героический порыв народа, который позволил нам с вами сейчас жить. Я предлагаю вам не словом, а делом уже сейчас начинать сохранять историческую память. Для каждого из вас у меня будет о том, что с этим столкнулись наши с вами предки. И поэтому самая главная задача каждого из нас – это сохранять эту историческую память, сохранять те подвиги и тот героический порыв народа, который позволил нам с вами сейчас жить. Я предлагаю вам не словом, а делом уже сейчас начинать сохранять историческую память. Для каждого из вас

внука. Внуки большие у меня уже знают все дети. И правнукам я, конечно, говорю. И вот когда как приятно, конечно, когда мои внуки, вот 9 мая я прихожу на площадь каждый год, и мои правнуки приходят и меня поздравляют с цветами. Это очень приятно. Ну, а когда война вот сейчас в этом самом, на Украине, вы знаете, вот мы смотрим, и вот как будто как мы опять, как будто как у нас. Нас-то вот не уничтожили, мы же ведем пропаганду такую хорошую детям. Мы говорим им, внушаем, как надо жить, как надо уважать старших. Почему мы-то уважаем своих родителей? Я, конечно, я не могу в школах рассказывать, как мы голодали и вот как вот выживали. Вот это я не могу. Я всегда, я очень плачу, я поплачу, а потом я начинаю рассказывать. Я не могу это. Вот сколько лет прошло. Я вспомнить это не могу даже. И вот сейчас мы смотрим телевизор, и что там делается –

Что ж, друзья, сегодня очень важный день, и хотя задачи у нас разные, миссия у нас одна – это сохранение исторической памяти. День Победы – это великий праздник, который символизирует триумф правды и силы духа всего русского народа. И даже здесь, в маленьком городе Тосно, вы вносите свой вклад, неоценимый вклад в сохранение исторической памяти. Ваш путь начинается сегодня. Пройдите его достойно.

0: Здравствуйте, ребята!
1: Здравствуйте!
0: Сегодня мы с вами обсудим очень важную тему.
2: Мы поговорим о сохранении исторической памяти.

На этом наш информационный выпуск подошел к концу. Дорогие друзья, спасибо большое, что остаетесь с нами. Берегите эту жизнь и хороших вам новостей.

никуда б мои дни не летели. А тебя, милый край, не забыть. Я стоял у твоей колыбели. Ты после меня будешь жить.

0: 29 УКВ.
1: Радиоканал «Радио Тосно Плюс» предназначен для прослушивания радиослушателями от 12 лет.

после дня полного цветов, разбросанных здесь и там, и на дорогах, которые пересекают тысячи направлений, наступает спокойная ночь, словно подарок.